Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Москве 5 часов утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Москве 6 часов утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: Радио 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Всем доброе утро. Два прохладных дня впереди у Москвы и Подмосковья. Даже прохладнее, чем было накануне. На сегодня-завтра синоптики, по крайней мере, обещают плюс 14 как максимум. Сегодня еще и осадки не исключены. Ну и новое потепление до плюс 20 и улучшение погоды в целом ожидается, по данным метеорологов, в Москве и области со среды.
2: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не от

0: временный безвиз и автомобильные поездки. Дальний Восток, давайте еще раз припомним, и через фразу нашего президента, который, напомню, ведь по мотивам своего визита на Восточно-экономический форум упомянул про встречу с тигром по пути. Мол, идет вдоль дороги этот полосатый и хвостиком махает. Все отлично, кроме слова «махает», о чем тут же пошли народные комментарии в соцсетях. Это особенно важно на начало учебного года для школьников. «Машет». Оставили только эту форму глагола. 9-11-классники, пожалуйста, не ошибайтесь, в ОГЭ и ЕГЭ. По-русскому, если вдруг задание с этим словом вам попадется. «Машет». А вот насчет «такое же ароматное кофе», как средний род. Это уже есть варианты, ребята. Филологи тут выдали новость, уточнив, можно ли слово «кофе» называть «оно», и теперь слово «кофе» в среднем роде допустимо. Но пока, правда, в обычном только разговоре, в официальной речи надо все-таки использовать только в мужском роде, иначе ошибочку засчитают. Хотя знаете вообще, уважаемые радиослушатели, какой интересный нюанс? В принципе, слово «кофе» в русском языке появилось как раз в среднем роде когда-то, а потом уже возник мужской под влиянием голландского, немецкого и французского языков.
1: И имейте в виду, квас бы с вами так не поступил.
0: Никогда.
1: Да, вот с ним вообще ни туда, ни сюда квас, он и есть квас.

0: Добрым утром, друзья.
1: Добрым.
0: Здравствуйте, это понедельник, 7 сентября. Привыкайте водить детей в школу. Все такое. Ой. Но это касается тех, да, кто недавно в школу пошел. Люди взрослые вообще сейчас об этом не думают. Они как-то собираются, кто-то уже в пути. В общем, все будет отлично в любом случае. 4 часа ближайшие, это уж гарантированно. Мы сделаем для этого все. Много прекрасной музыки, синематека, гороскоп. Конечно же, наши новые игры. И за парты сядем в 7 классе и послушаем просто потрясающую историю в рубрике «Мой саундтрек». Ну и, разумеется, обсудим что-то важное.
1: Да, мы на прошлой неделе обратили внимание на историю, которую рассказывали.

0: Если посмотреть на спортивные пары, весь пьедестал, весь. Вчера буквально я следила за Сашей Трусовой, она на втором месте, отлично откаталась. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Все молодцы.
1: Конечно, это, ребят, заметьте, после лета, да, а когда водоемы у нас замерзнут, представляете, сколько детей натренируется?
0: Ну.
1: Шутка, конечно, вообще молодцы, правда. И когда посмотришь, и вот эта история с флагами, да, ну знаете же, да, мол, нашим нельзя с флагами выходить, и все остальные фигуристы сейчас наших поддерживают следующим образом, они сами выходят без флагов для группового фото. Все молодцы, вот где торжество здравого смысла, так что всем золотые медали.

0: Love, I love you like that на Радио 7 на Семи Холмах. 7.19, точное столичное, друзья. Пора узнать, что звезды нам обещают на день сегодняшний.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Итак, знаки огня. Сегодня некое совпадение обстоятельств сыграет на руку вашему давнему личному замыслу. Овны, львы и стрельцы, вы сможете без лишнего шума занять выгодную позицию в вопросе, который раньше казался, ну, таким сложным.
0: Знаки земли. Проявите повышенную бдительность при работе с цифровыми носителями и паролями от

0: 9 в Москве. Это самое доброе утро на Семи холмах. Через мгновение главные столичные новости с Денисом Лизиным.
1: Всем привет, доброе утро, город. Сначала

масштабного обновления и, главное, расширения Крутицкую и Симоновскую набережные на левом берегу Москвы-реки, это от Новоспасского моста и до стадиона «Торпедо». Там путь вдоль реки теперь остался, в общем-то, продлить до набережной Марка Шагала на полуострове Зил, что в мэрии объявили и сделают в следующем году. А сейчас уточнили, что кроме тротуаров для пешеходов, велосипедистов, самокатчиков, новые набережные имеют 2-3 полосы в каждую сторону для машин, и открытие новых участков вдоль реки поможет снижению загруженности улиц Симоновский вал и Автозаводская, а еще по Велецкой набережной. Ну а теперь поизучаем сейчас ситуацию на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты, на юго-востоке сейчас самый сложный трафик и причина — несколько ДТП. На 7:30 утра Московская кольцевая, например,

0: западная точка нашей страны, осталось посетить северную, восточную и южную. А это будет хорошая история, да. Ну, правда.
1: Алексей Борисович пишет, все-таки да, Питер — это одна единственная любовь. Марина Павлова его поддержит. Просто красавец, Питер, я тебя люблю. И эти добрые люди снова нам фотографии крейсера «Аврора» прислали. На экскурсии были внутри в крейсере?
0: Там
1: интересно.
0: А ты был?
1: Да, классно. Но говорят, что он полностью восстановленный. Вот это прям такая байка. Не знаю, кто может подтвердить или опровергнуть. Говорят, что вот та «Аврора», которую мы сейчас видим, из которой любят фотографироваться китайцы, собственно, с чего мы эту тему и затеяли, это полностью новодел.
0: Mm-hmm.
1: Да.
0: Mm-hmm. Так, от Ника сообщение. Здесь нет какой-то истории дополнительной, но очень симпатичная фотография, где на заднем фоне Эйфелева башня. А он не один, он с девушкой. Видимо, романтическое свидание чем-то красивым закончилось. Хотелось бы, конечно, чтобы история все-таки хотя бы маленькая.
1: Да, чуть-чуть добавляйте, действительно. Да. Ну и автору лучшего комментария в финале «Утро на семи холмах», как всегда, будем вручать отличный подарок от Радио 7. Так что, друзья, ждем ваши комментарии в любых соцсетях наших. Пишите в любых чатах. Все мониторим, ждем дальше. Больше.

Актер должен был появиться в знаменитой романтической комедии «Ноттинг Хилл», причем в роли чересчур такого назойливого фаната. Но его сцену в итоге вырезали. Он об этом позже сделал целый спектакль. Что еще знакового? В киновселенной Марвел Тоби Джонс блестяще воплотил образ доктора Арнима Золы. Причем такого вот зловещего человека. Это вообще такой долговечный враг Капитана Америка. Вот кто там немножко разбирается в этой вселенной Марвел, там запутаться, конечно, можно. Там они уже сами, мне кажется, запутались. Но тем не менее. Еще тут нужно вспомнить «Голодные игры», потому что

0: Кайли Минок, ее любовь с первого взгляда. У кого-то есть не любовь к школе с первого класса, но, извините, к седьмому классу все как-то выравнивается. Друзья, минут через 15-20 мы сыграем. Да, наша новая игра «Седьмой класс», посвященная как раз-таки 1 сентября. Сядем за парты и будем отвечать на вопросы по школьной программе. Хотите участвовать? Прямо сейчас заходите на сайт radio7.ru, кликайте на конверт в правом верхнем углу экрана, заполняйте форму и отправляйте нам. Отличный приз ждет вас, если ваша заявка окажется седьмой, и вы выиграете. А вы выиграете. Мы вас верим. Вы же в школе хорошо учились. 7.52 в столице до конца этого часа. Танцевальная коллекция «Радио 7». Всех с добрым утром.
1: Реклама. Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Алло, ну как там с бизнесом?
5: Что?

вдруг вы не знаете, где они очень вам нужны. Теперь полиция поможет электронно через портал госуслуг. Закон об этом официально в силу вступил, уже действует. Чем новый порядок поиска людей в стране отличается от старого? Эксперты тут главное уточняют, говорят, отличие ключевое в том, что для передачи разыскиваемому человеку информации о заявителе, а тот-то его разыскивает, больше не требуется на сие предварительное согласие человека на самоуведомление об этом, а решение все-таки обратное, выходить ли на связь, принимает все-таки сам разыскиваемый человек. Такому гражданину просто МВД с помощью собственных баз данных теперь и через госуслуги будут направлять

0: спрашивать, вы где? Но, тем не менее, будем ждать ответа.
1: Вы куда? Ну-ка вернитесь в класс. Седьмой класс, друзья, наша новая игра. Играем через пару минут. Заявки оставляйте на сайте radio7.ru. Отличные призы.

0: Утро. Ну, доброе
1: в общем,
0: утро.
1: Ваша заявка оказалась 7-й, повезло. Так, ну и рассказывайте традиционно, всегда спрашиваю, как вы учились в школе?
0: Вы знаете, я училась хорошо, мне было интересно, а вот как раз-таки после 8-9 класса я поменяла направление, ну так, не поменяла, а больше сузила, пошла в филологическое направление.
1: А-а-а.
0: То есть вот 7-8 класс, он еще был с техническими предметами, а вот после 9 уже... Больше в языки.
2: Ну, вам повезло. Вы знаете, у нас сегодня и языки, и технические предметы.
1: Да, да,
2: сегодня
1: да,
2: будут
1: да.
2: Три вопроса по следующим дисциплинам. Информатика, история и русский язык. Александра, желаем вам удачи. Каждому вопросу три варианта ответов. Для победы достаточно ответить на два вопроса.
1: Итак, информатика. Что является минимальной единицей измерения количества информации?
2: Можете отвечать без вариантов ответов. Или дать.
0: Дать.
2: Ладно.
0: Дать. Тяжелый предмет.
1: Ой, да ладно. Итак, у нас три варианта ответа. Это байт, бит, гигабайт.
0: Мне кажется, что бит, но до сих пор я вот с этими картами памяти, мегабайты, гигабайты, сколько весит кино. Для меня это вообще история больше... Мой папа мне поможет, мой муж. Я вот знаю, что вот где-то в школе звучал бит.
2: Все, вы за бит, в общем, да?
0: Да.
2: Это правильный ответ.
1: Интуиция на высоте. Супер.
2: Второй вопрос.
1: Как-то мы со старта так медленно. Ну ладно. Отправляемся на урок истории. В каком году произошло крещение Руси?
2: Можете, опять же, без подсказок ответить?
1: Одна из самых известных дат.
0: Да, 988 год.
1: Браво. Браво, браво.
0: Вот с историей, да, спасибо.
2: Так, ну и третий вопрос, ну просто уже ради развлечения уже.
1: Тем более такой вопрос. Угу. Я, насколько знаю, программу 7 класса, у меня дочь сейчас в 7. Вот буквально на прошлой неделе вспоминали как раз именно эту тему. В каком слове не пишется буква «ё»? Это было в домашнем задании. Болит аж внутри. Шелк, желтый или крыжовник?
2: Не пишется буква «ё».
1: Не пишется.
0: Шелк.
2: Желтый.
0: Крыжовник.
2: Ну, конечно, ну блестяще. Все, садитесь.

0: Парки развлечений и еще море впечатлений. Билеты на аэрофлот.ру.
1: Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. Улица Арбат, дом 1. ОГРН 102-770-00-926-61. Возможно изменения в расписании полетов.
2: Уважаемые пассажиры, это последнее приглашение к посадке.
3: Ваше лето готово к продолжению. В Рассельхайме вас ждут теплое море, километры пляжей, горы и премиальные отели по доступным ценам. Я Александр Маградзе. Этой осенью рекомендую Рассельхайму. Продлите лето вместе с Русским экспрессом.
4: Лев Бакст учил красивой линии. Мстислав Добужинский – мистики городского сюжета. Кузьма Петров-Воткин – сферической перспективе. Узнайте больше об одной из самых популярных художественных студий Серебряного века. Выставка «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма» в Музее русского импрессионизма до 4 октября. Билеты на сайте rusimp.su. Категория 6+.
5: Телеканал ЧЕ предупреждает. Влад Чижов очень вредит преступникам, мошенникам и прочим негодяям.
6: Вот, ну ты опять начинаешь.
5: Да. Новый сезон реалити-расследования «Влад решает». Сегодня в 22.30 на ЧЕ для лиц старше 16 лет.
7: Кремлевский дворец приглашает в чарующую Францию. В спектакле «Спящая красавица» театра «Кремлевский балет» французское очарование пудренных париков и цветущей весны. Обязательная победа добра над злом и торжество всепобеждающей любви. Вы познакомитесь с беззаботными принцессами и их галантными мужественными кавалерами, с волшебными феями щедрости, нежности, смелости, бриллиантов, золота и сапфиров. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
8: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
9: Радио 7.
10: На семи холмах.
9: 104.7 FM.

наверное, узнаваемый звук из середины 90-х. Звук музыки Роберта Майлза. Его Children только что на радио 7 на Семи Холмах. Еще больше ностальгии и просто отличных хитов впереди. Совсем скоро с нами Кэти Перри.

0: И буквально через несколько минут Джерри Халливелл. Восемь в Москве. Это самое доброе утро на Семи холмах.
1: Главные новости столицы. Прямо
2: в Волоколамский 2, на Волоколамском, соответственно, шоссе. Как сообщили в комплексе городского хозяйства, это самое важное для автомобилистов и для пассажиров общественного транспорта. Уточнение: движение на время работ там полностью закрывать не будут. Вместо этого полосы в тоннеле Новый Волоколамский 2 начнут перекрывать в несколько этапов. В итоге это минимизирует неудобства для поездок, сохранив главную пропускную способность, в общем-то, всей этой трассы. Специалисты в тоннеле Новый Волоколамский 2 смонтируют, главное, новую облицовку, которая серьезно продлит срок службы этого тоннеля. Инфраструктура большого футбола в столице теперь включает уже 6 крупных стадионов, действующих к аренам Лужники, Локомотив, Спартак, ЦСКА и Динамо. Добавился стадион Торпедо. Он теперь вновь может принимать матчи после многолетней реконструкции. Сообщается, что на этой футбольной арене смогут вообще проходить соревнования хоть всероссийского, хоть международного уровня. 15 тысяч зрителей могут присутствовать на любых матчах. Поле стадиона покрыто теперь газоном с автосистемой подогрева и полива. Ну и в целом, Торпедо, которые открывали официально на День города в минувшие выходные, это буквально во всем абсолютно новый футбольный стадион на старом месте. Благоустройство этнографической деревни Биберево на северо-востоке Москвы начнется в ближайшие недели. Это зона отдыха объемом в 10 гектаров. Находится, напомню, в месте слияния рек Самотек и Чермянка. Открывали ее в 2004 году. Теперь же там будут обновлять входные группы и пешеходные дорожки, будут менять все деревянные настилы у воды, будут ставить новые фонари, заодно

0: А ситуация на эту минуту следующая. По данным сервиса Яндекс.Карты, из-за последствий ДТП на 8:30 утра северо-запад Московской кольцевой по внутренней стороне в бордовом цвете. То есть там вообще нет движения от Волоколамского до Ленинградского. При этом еще само Ленинградское в заторах и в области и далее по Москве. Также в серьезных заторах Волоколамское в черте столицы. Плюс к этому еще на эту минуту ключевые по протяженности заторы на Новой Риге, на Щелковском шоссе и энтузиастов за МКАД.
1: Радио 7.

0: Брайан Ферри и его «Don't Stop the Dance» на Радио 7 на Семи Холмах. Мы тоже только начали, по-прежнему собираем ваши фотографии и истории о том, как вы фотографировались в каких-то знаковых местах. Знаковых в мировом смысле, а может быть и в вашем личном, тоже приветствуем изо всех сил. Присылайте, чем больше, тем лучше. Имейте в виду, что уже через пару часов, буквально в это же время, будем кому-то из вас вручать отличный приз.
1: Ну а сейчас в студию приветствуем нашего эксперта в области русского языка. Владимир Пахомов, встречаем.
2: Говорим правильно. На Радио 7.
1: Владимир, доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Здравствуйте, у нас вопрос от Максима из Одинцова. В последнее время все чаще слышу выражение «без ничего». Обычно оно употребляется в контексте заказа блюд или напитков, например, кофе или пасты. Можно ли сказать, что выражение стало неологизмом, или все же это

0: потребляется. Это именно такое обиходно-разговорное выражение, вполне нормальный, давно в языке существующий.
1: Можно пить кофе без ничего.
0: Конечно.
2: Да. Можно, да. А еще можно оставлять свои вопросы на сайте Радио 7. Адресуйте их Владимиру Пахомову. Форма конверта в правом верхнем углу.
3: Говорим правильно. На Радио 7. Реклама. Радио 7 представляет. Легендарное иммерсивное шоу возвращается в репертуар особняка «Дашка» в 5 всего на 60 вечеров. Действие постановки разворачивается одновременно на четырех

0: 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
1: Я развиваю бизнес, а грузовичков бизнес планирует маршруты. Я открываю филиал, а грузовичков бизнес организует переезд. Я занимаюсь главным, а грузовичков бизнес берет логистику на себя. Заказ по телефону 8-499-700-1010.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Тегер, 32 класс, 8 мм. Дуб Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
4: Застройщик АО «СЗ Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
5: Константин Хабенский поставил «Чайку» в Московском художественном театре. В главных ролях Кристина Бабушкина, Софья Шедловская, Илья Козырев, Анатолий Кот, Игорь Верник, Андрей Максимов, Алена Хованская, Полина Романова. 14 сентября в МХТ имени Чехова. Билеты на сайте mhat.ru. 16+.
6: Радио 7.
7: На семи холмах.
6: 104.7 FM.

0: самое милое рычание. Это Кэти Перри, ее Roar на радио 7 на Семи Холмах, 8.45 в столице. Ну и вот под этот рык отправимся на 10 лет назад во времени и в интернете.
1: Утро на Семи Холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова. Радио 7.
0: Итак, 7 сентября 2016 года. О чем писали в сети? Просто события. Вот прям действительно все

0: Фредди Меркьюри. Living on my own на радио 7 на Семи холмах. А Фредди, между прочим, позавчера исполнилось бы 80 лет. Как это в голове не укладывается, Фредди Меркьюри 80 лет, но тем не менее. Друзья, мы тоже будем возвращаться к каким-то датам, каким-то воспоминаниям, связанным с вашей любимой музыкой. Рассказывайте свои истории на сайте radio7.ru и отметьте отдельно, что это идет в рубрику «Мой саундтрек». И уже буквально через 15-20 минут одна из потрясающих историй, тем более с супербонусом одной из лучших песен, которые вы слышите здесь на радио 7 на Семи холмах, впереди. И опять же, автор за эту прекрасную историю получит портативный фотопринтер. Прекрасный подарок, опять же. 8.51 в столице. До конца этого часа танцевальная коллекция «Радио 7». С добрым утром!
1: Реклама. Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
3: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600

0: сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт, парфам, инкроябль.
1: В Москве 9 часов утра. Самое время встретить Дениса Лизина с новостями. Доброе утро.
2: Да, Дима, привет. Ну что, если самое время дается встречать, по новостям пройдемся на 9 утра, точное московское. Минтранспорта, автор первой новости будет в этом выпуске, рассматривает ведомство возможность использовать мессенджер Макс для посадки пассажиров на самолеты и в поезда по Макс ID. Эту новую опцию анонсировали в нашем мессенджере национальном, но пока что без каких-то конкретных сроков запуска, потому что уточняют опции в стадии проработки, пока дату старта не имеет, но главное, что это сделают. А из последних опций, которые добавили в Макс как раз с этой осени. Давайте напомним немножко по несколько моментов. Это заселение в отеле, подтверждение возраста в торговле и официальное обращение в свою управляющую компанию. То есть, допустим, для россиян эти опции в основном остаются делом добровольным, но те же отели, ритейл и организация ЖКХ обязаны отныне обеспечивать работу с цифровыми сервисами платформы Макс. Но еще автомобилисты смогут предъявлять инспектору ГАИ QR-коды водительского удостоверения и СТС на машину. Оценки за поведение со 2 по 8 класс в школах российских не повлияют на допуск к ГИА, государственной итоговой аттестации, и не повлияют на школьный аттестат. Как сообщили вдогонку к начавшемуся как раз с сентября поведенческому эксперименту в Минпросвещении, оценки за поведение именно будут проводить в школах отдельно от академической успеваемости. Напомню, как раз с этого учебного года в каждом регионе, но пока в виде тестирования выбрали только по 10 школ на каждой территории, ввели оценки за поведение именно для учеников со 2 по 8 классы, не трогают первоклашек и выпускников 10-11. В том учебном году систему точечно проверяли, теперь расширили, дальше будут распространять на все школы. И определили, напомню, в этой инновации трехуровневую оценку. Это образцовое, допустимое и недопустимое поведение со стороны учеников. 5 за поведение можно ставить Минпромторгу, если смотреть в плане развития автопрома у нас в стране. Ну, понятно, что эта сфера и шутками полна, и критика, и вообще много чего нехорошего водители могут наговорить, высказать, но, как очень экономически отмечают эксперты, важная сфера автопром именно с приходом осени привез вообще две глобальных новости. Сначала власти

0: Эми Макдоналд, This is the Life на Радио 7 на Семи Холмах. Точное столичное 9.07. Мы снова с вашими комментариями. Поехали. Утро на Семи
1: Холмах. Дайте только возможность еще искусственному интеллекту договорить, потому что в прошлый раз не договорили. Мы собирали от ИИ точки притяжения для фотографов и фотографий. Так вот, самыми популярными местами в мире считаются вот топ-3. На третьем месте в Дубай отправляемся, Арабские Эмираты, Бурдж-Халифа.
2: Серьезно?
1: Да. В сети просто огромное количество фотографий. Ну, какое-то нереальное. ИИ же как делает? На фоне Бурдж-Халифа есть.
0: К сожалению, у меня есть.
1: Ну, вот видишь. А вот смотри, какой фотографии у меня нет.
2: Статуя Христа в Рио-де-Жанейро есть?
1: Нет, нет, в топ не входит. На втором месте тут нужно отправиться в Италию, в Рим, это Колизей. У меня нет такой фотографии. Да. Ну и на первом месте Париж, Франция, Эйфелева башня. Топ-1 в мире. Самое большое количество фотографий в сети на фоне Эйфелевой башни.
0: Ну и вот кто-то из наших слушателей прислал сейчас фотографию, свадебную причем, на фоне Эйфелевой башни. Да?
1: Вот это да!
0: Да, прям очень красиво.
1: Что-то на богатом. Угу.
0: Но
1: свадьба в Париже.
0: А что здесь
1: такое? А может быть фотосессия? Да дорого!
0: В любом случае, да, Свет. В любом случае, конечно.
1: Так, у нас сообщение от Маргариты. Два

0: Том Джонс, секс-бамп на Радио 7 на Семи Холмах. Друзья, 9 часов 13 минут в российской столице. Время проникновенных историй.
1: Мой саундтрек на Радио 7.
2: И ведь это не просто проникновенные истории, это проникновенные истории под музыку. Это события, связанные с той или иной песней, ну, услышав теперь которую, вы всегда вспоминаете тот самый с большой буквы.

0: Це ми перезваниваем автору истории. Виталий занят. Мы ему не дозвонились.
1: Ну, мы такой вам историю на автоответчик наговорили.
0: Автоответчик, да, мы заполнили. Но оно же интересно, а с другом помирился или нет? А вот как оно дальше сложилось? Но в любом случае, Виталий, если вы сейчас слышите, мы заочно вас поздравляем. Пусть мы не дозвонились, но фотопринтер до вас доберется 100%. Вам его обязательно доставят. Спасибо за историю, это было хорошо.
1: Друзья, оставляйте свои истории на сайте radio7.ru. Завтра в это же время продолжим. Ну а через мгновение та самая песня от Виталия

0: Shape of My Heart на Радио 7 на Семи Холмах. 9.21 в столице. Друзья, быстренько напомню, вы также можете свою историю прислать нам на сайт radio7.ru. Расскажите, под какую песню Радио 7 у вас просыпаются самые теплые, самые лучшие воспоминания. Автору, опять же, лучшего сообщения мы вручим прекрасный подарок. Ну, а через пару минут прекрасная музыка, NSYNC и Татьяна Баранова с рубрикой «Хорошие манеры». В столице 9.21. С добрым утром.
1: Реклама. Радио 7 представляет. Выставка Вера Мухина. Диалоги «Грани» во Всероссийском музее декоративного искусства. Откройте легендарного автора рабочего и колхозницы с новой стороны. Как новатора, художника-исследователя, мастера художественного стекла и декоративной пластики. В экспозиции произведения из 19 государственных музеев, редкие экспонаты Русского музея и работы из частных коллекций. Вера Мухина. Диалоги «Грани». До 27 сентября. Билеты dammuseum.ru. 6+.
2: Новое направление Аэрофлота. Уже с 15 октября летите на Фукуок, крупнейший остров Вьетнама. Белоснежные пляжи, парки развлечений и еще море впечатлений. Билеты на аэрофлот.ру.
3: Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. Улица Арбат. Дом 1. ОГРН 102-770-00-926-61. Возможны изменения в расписании полетов.
4: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей.

0: 9:28 в Москве. Это самое доброе утро на Семи холмах. В студии Денис Лизин с главными столичными новостями.
1: Всем привет, доброе утро, город. С начала сезонная вакцинация против гриппа в Москве началась в поликлиниках, а на этой неделе для жителей уже начнут постепенно открывать 18 мобильных пунктов у станции метро МЦК МЦД. Кроме того, сообщается, что медицинские бригады начнут проводить прививки на предприятиях, в детских садах и в школах. Вот учеников, например, начнут прививать от гриппа уже с этого четверга. Естественно, после получения предварительного согласия родителей и законных представителей, в свою очередь записаться всем желающим гражданам на вакцинацию в поликлинику можно онлайн на главном городском сайте mos.ru или через приложение Емиас Инфо. Ну а в мобильных пунктах вакцинации предварительная запись не потребуется вообще. Первый участок Рублево-Архангельской линии метро от станции Деловой центр до станции Бульвар Генерала Карбышева поехал, и далее ветку уже протянут до Рублево-Архангельского замкат, а в итоге в Красногорск. На ветке будут пересадки на МЦК Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии. Вообще всего на Рублево-Архангельской новой ветке создадут 12 станций. Вот сейчас открыли 5. Деловой центр, Шелепиха, Звенигородское, Народное ополчение, бульвар Генерала Карбышева. Благодаря этому уже улучшилось транспортное обслуживание районов Пресненский, Хорошово-Мневники, Щукино, Дорогомилово и Филевский парк. После того, как в минувшие выходные открыли еще после масштабного обновления и, главное, расширения Крутицкую и Симоновскую набережные на левом берегу Москвы-реки, это от Новоспасского моста и до стадиона Торпеда, там путь вдоль реки теперь остался, в общем-то, продлить до набережной Марка Шагала на полуострове Зил, что в мэрии объявили и сделали в следующем году. А сейчас уточнили, что кроме тротуаров для пешеходов, велосипедистов, самокатчиков, новые набережные имеют 2-3 полосы в каждую сторону для машин, и открытие новых участков вдоль реки поможет снижению загруженности улиц Симоновский вал и Автозаводская, а еще Павелецкой набережной. Ну а теперь поизучаем сейчас ситуацию на дорогах. Яндекс.Карты показывают, что из всех подъездов к столице из области на 9:30 утра очень большие заторы сохраняются на Ленинградском, Киевском, Можайском направлениях, на всех направлениях с востока, еще на Каширском и на Новорязанском. В свою очередь, далее по городу в центр местами прям стоят. Тоже Ленинградское, Волоколамское, Дмитровское, шоссе энтузиастов, Щелковское и Рязанский проспект. Вот в последний

0: Марлон Руденен, New Age на Радио 7 на Семи Холмах. Друзья, торопитесь, практически час остался до подведения итогов этого утра, а мы еще не видели ваше фото в каком-то интересном, красивом, знаковом месте. Причем это может быть не какая-то мировая достопримечательность, как рассказывал Света, мол, там, у Эйфелевой башни, оказывается, больше всего в мире фотографий с этим строением сделаны, а что-то ваше. Расскажите, фото лично прикрепите, да, и автору лучшего вручим прекрасный приз.
1: Так, ну а прямо сейчас будем приветствовать в студии нашего эксперта в области этикета Татьяну Баранову.
2: Хорошие манеры на Радио 7.
0: Татьяна, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Здравствуйте, и у нас на связи Мария из Москвы. Знаю, что при приветствии женщины протягивают руку первой. Но недавно на работе меня упрекнули в том, что я первой подала руку вышестоящему коллеге-мужчине. Разве это ошибка?
3: В данном случае у нас смешение двух сфер этикета. Это светский этикет, и там действительно приоритет будет за женщиной. Именно женщина принимает решение первой протянуть или не протянуть руку для рукопожатия. Но то, что касается делового этикета, здесь работает несколько иная логика. Здесь уже приоритет не столько за женщиной, сколько за человеком, старшим по статусу в данной ситуации. Именно он протягивает руку первым. Ну, он или она, вне зависимости, опять же, от пола или возраста. И это такая теоретическая база, которая, ну, по идее, работает всегда. Но жизнь штука более сложная и более комплексная, поэтому надо сказать, что у нас традиционно смешивают две сферы этикета – светскую и деловую. Как с этим можно...

0: Уитни Хьюстон и I Wanna Dance With Somebody на радио 7 на 7 холмах. Столица 9.46. Продолжаем кого-то с чем-то поздравлять и какие-то памятные даты отмечать в том числе.
1: Сейчас немного поиграем в ностальгию, потому что актеров подобрала таких, которые нас окунут в прошлое. Итак, сегодня день рождения отмечает Деван Сава. Это канадский актер, ставший кумиром молодежи.

0: молодежи в 90-х, в начале 2000-х. Одно из самых узнаваемых ранних работ актера – это голос и человеческий образ призрака в популярном семейном фильме «Каспер». Помните, 95-го
1: да.
0: года? Да, это он. Так, еще. Сава сыграл главную роль одержимого фаната в знаменитом видеоклипе Эминема на песню «Стэн». Это было бы уже...
1: Это его... был он.
0: Это был он, конечно, да. Но если помните, там еще «Да, это была», ее же вокал мы слышим там в припев. Ну, в общем, звучало это все очень и очень хорошо. My

0: Ба-ба-ба-ба-ба-ба. Да. Ну, а мировую славу ему принесла главная роль в культовом мистическом хорроре 2000 года «Пункт назначения».
1: Понятно.
0: Вот, да, да, да, именно там, вот, собственно, он снялся и стал известен на весь мир. Ты смотрел, кстати, последнюю часть?
1: Нет.
0: И я не смотрела. Но я до сих пор бревен боюсь, знаешь, когда по трассе едешь, и впереди грузовик. Да, да, да, да, да. С бревнами-то я стараюсь перестроиться в какую-нибудь другую полосу. Так, еще сегодня свой день рождения отмечает Элизабет Шеннон. И кажется вам в какой-то момент...

0: них очень страшное кино. Угу. Вот, «Ночь демонов», «13 привидений», и все непонятно, непонятно, но, самое главное, да, конечно, она снималась в фильме «Американский пирог».
1: Та самая... Перед ней танцевал главный герой,
0: да,
1: понятно.
0: Надя, роль Нади в «Американском пироге» на самом деле принесла ей просто широкую известность и мега популярность. И все мужчины мира сошли с ума, потому что она прекрасна и хороша. Так, у нее спортивное прошлое. В школе профессионально играла в теннис и даже планировала связать с ним карьеру, но в итоге выбрала модельный бизнес. Кто подивлялся, да? С такой-то внешностью. И еще Шеннон серьезно увлечена покером. Ее называют одним из ведущих игроков женщин в мире покер. Она регулярно участвует в крупных турнирах и даже, по-моему, что-то выигрывала.
1: Она выиграла просто золотой билет в жизни. Да,
0: да, генетическую лотерею.
1: Да, она просто красотка, и мы, конечно, ее с днем рождения поздравляем. Если и у вас сегодня тот самый праздник, присоединяемся всей страной.

0: Дженнифер Лопес и ее «I'm glad» на радио 7 на Семи Холмах. Кого порадует день сегодняшний, об этом в нашем астропрогнозе.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Знаки огня. Сегодня некое совпадение обстоятельств сыграет на руку вашему давнему личному замыслу. Овны, львы и стрельцы могут без лишнего шума занять выгодную позицию в вопросе, который раньше казался слишком сложным.
0: Знаки земли. Проявите повышенную бдительность при работе с цифровыми носителями и паролями от важных аккаунтов. Излишне

0: Они могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: Алло, ну, как там с бизнесом?
7: Что? Вы кому звоните?
6: Твоему бизнесу звоню.
7: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
8: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
9: Эргоферон.
10: Мы всей семьей им лечимся.
8: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
11: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
14: Уверены, вы знаете, как сложно воспитывать детей. А теперь представьте, что своих вы уже вырастили. И тут к вам подселяют внуков. Знакома комедия для всех поколений. Родители родителей. Новый сезон. Сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
15: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭТ». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Всем доброе утро. Два прохладных дня впереди у Москвы и Подмосковья. Даже прохладнее, чем было накануне. На сегодня-завтра синоптики, по крайней мере, обещают плюс 14 как максимум. Сегодня еще и осадки не исключены. Ну и новое потепление до плюс 20 и улучшение погоды в целом ожидается, по данным метеорологов, в Москве и области со среды.
2: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт. Парфум. Невероятно.
3: В российской столице 10 часов утра. Время новостей. В студии Денис Лизин. Доброе утро.
1: Дима, привет. Света, привет. И доброе утро всем. У нас в стране анонсировали реформу системы оплаты труда медицинских работников. Уточняем, что к концу года станет она единой, унифицированной. Сообщение от профсоюза работников здравоохранения пришло, что в том числе главная цель новации – это сократить, наконец, межрегиональные различия в уровнях зарплат в сфере медицины. И тут сообщается по деталям. Вот размер оклада у медработников в итоге будет составлять минимум 50% от общей зарплаты, без учета компенсаций. А вторая половина как раз будет включать стимулирующие выплаты и включая в том числе все премии. Запустят новую систему оплаты труда медицинских работников в новом году. А вообще надо вспомнить, что работа над этой инновацией последние несколько лет ведется, просто ее запуск откладывали, в том числе из-за увеличения стимулирующих надбавок.

0: для медиков в период ковида. Теперь все будут запускать и выравнивать в новом году. Уже в ближайшие месяцы, в свою очередь, расширят практику посадки в самолеты по стране по биометрии. В Минтранспорта заявили о готовности технологии посадки пассажиров на лайнеры с помощью биометрических личных данных к масштабированию. Теперь, в общем-то, все зависит только от готовности операторов самих аэропортов. И, в частности, к запуску биометрии уже готовится аэропорт Нижнего Новгорода. Получается, что он первый на очереди. Напомню, что пока вот с минувшего лета проходить предполетные проверки в ускоренном режиме как раз за счет биометрии россияне могут в двух аэропортах. Это Шереметьево в Москве, Пулково в Питере. Это касается рейсов Аэрофлота между столицей и Санкт-Петербургом. Но чтобы воспользоваться этим сервисом, надо просто заранее зарегистрировать подтвержденную свою биометрию в единой государственной биометрической системе. Зарегистрировали в орфографическом словаре русского языка. Нарицательное теперь официальное слово «Шумахер» с маленькой буквы. Образованное от фамилии семикратного чемпиона Формулы-1, легенды автоспорта из Германии Михаэля Шумахера, и появилось это слово в словарях у нас в стране с подачи Института русского языка нашей же Академии наук. Таким образом, получается, вот народное «ну ты Шумахер» стало теперь выражением не просто смысловым, а словарным, с пояснением о том, что в русском языке «шумахером» принято называть человека, который предпочитает скорость при поездках. Смотрите, какая история выходит. В таком вот значении фамилию немецкого автогонщика народ начал активно использовать в разговорах еще в 90-е годы, когда Шумахер, собственно, в Формуле-1 выступал. 30 лет понадобилось, прежде чем сленговое словечко, причем понятное всем, вошло официально в словарь. Михаэль Шумахер 7 раз становился, напомню, чемпионом Формулы-1. Он один из рекордсменов в этом плане. И этот год уже 13-й по счету. Как эта легенда автогонок продолжает восстанавливаться после несчастного случая.
1: Ждем также глагол «трамповать», то есть давать много ненужных обещаний.
2: Ух ты!
1: Воздуханить.
0: И макронить.
2: Хорошо.
1: Макронить, трамповать. Ну, 30 лет, за 30 лет, боюсь, Дональда могу... Хотя нет, забыть его невозможно.
0: Ускориться.
1: Он же снимался в фильме «Один дома».
3: Утро на семи холмах.
4: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
1: С добрым утром, друзья.
2: С добрым.
1: И еще час мы вместе и посвятим это время разговору о кино, прекрасной музыке и триумфальному завершению нашей утренней темы.
2: Да, нам бы хотелось кому-нибудь из вас вручить нашу прекрасную термокружку. Слушайте, в поездках просто невероятно полезная вещь. По своему опыту уже говорю, да, после отпуска этим летом. Но что нужно сделать? Нужно зайти в наши социальные сети как раз из поездок. Хотя, может быть, у вас и дома имеется какое-то знаковое место, которое вы когда-либо сфотографировали.

0: Эрос Рамаццотти и его «Ультра Т» на Радио 7 на Семи Холмах. Ну а мы снова, друзья, готовы озвучить ваши комментарии из соцсетей. Ну, правда, такие, знаете, комментарии-картинки, которые лучше все-таки потом еще и посмотреть.
1: Мне нравится, когда очень быстро наши слушатели реагируют на что-то, что происходит в эфире. Мы буквально недавно обсуждали, мол, есть некий рейтинг, некий список вот этих самых знаковых мест. И сошлись с Димой на том, что мы не были... Что мы не видели? Колизей, да?
0: Колизей,
1: ни у тебя,
0: да.
1: Ни у меня нет фотографии. Тут же у нас, собственно, в социальную сеть Александр выложил фотографию, причем молодец какой, с розой, ну, с шарфом, да, Спартака стоит на фоне Колизея. Я пытаюсь свою фотографию с таким же шарфом найти, сейчас найду, обязательно тоже выложу.
0: Вот хорошая история от Надежды, пишет. Когда уехал сын жить в Санкт-Петербург, я прям вот плакала, пишет.

0: Любое фото, просто картинка. Кипр можно фотографировать бесконечно. И Надежда подтверждает, пишет: я вспоминаю его как прекрасный сон. Уснула, попала в сказку, проснула, свернулась в реальность.
1: Mm-hmm. Целая серия фотографий от девушки, у которой ник звучит как пани Риша. Лондон, Париж, Беларусь, Беловежская пуща, Псков, Эльбрус. И очень много еще горячо любимых российских мест. Браво!
0: Так, Дуб. Дуб, которому 150 лет. С дубом пришла к нам Елена. В Костроме пишет: это место притяжения и любимая точка для встреч. Памятник живой природы официально признанный. 18 метров высоты, растет за Костромской филармонией. Приходите фотографироваться. Mm-hmm. Спасибо за приглашение. Чудесные фото и история. Спасибо.
1: От Ольги сообщение. Полистала галерею, море, горы. Все это классно и, безусловно, знаково. Но вдруг нашла вот эту фотографию. Фотография черно-белая, где она, видимо, еще очень-очень маленькая, рядом с бабушкой. Бабушки как-то вот эти цинковые ведра, да?
0: Да.
1: Да, в которых молоко ведро, носили, да. Там и так далее. Но вдруг нашла вот эту фотографию и вспомнила, что каждое лето проводила в чудесном зеленом месте у бабушки в деревне. Вспомнилась, как ходили с ней за грибами и ягодами. Какой вкусной была вода из родника. Как разрастались мои щеки, не только на парном молоке. Как читала «Войну и мир», сидя на черемухе, незаметно объелась этой ягодой так, что потом долго сидела в другом месте. Какие вкусные были яблоки! И если ты их сорвал не в своем саду, а в соседском.
0: Так, без ностальгии никуда, понимаю, да? И тем не менее, мы не видели ваши сообщения. Рассказывайте, в каких знаковых местах удалось сфотографироваться. Вдруг что-то редкое, что-то интересное. Присылайте и фотографии, и истории в наши соцсети. Очередной набор комментариев через 20 минут.

0: Тима Бантона, ее «Maybe» на радио 7 на семи холмах. «Maybe» — какой-то тренд, который сейчас набирает на обороты, станет каким-то невероятным. Мы будем вспоминать его через много-много лет и говорить, а помните, вот в 2026-м? А может, все просто пройдет, на следующий день не вспомним. Тем не менее, какие-то вещи в сети уже можно и нужно отметить. Утро на семи
1: холмах. Кажется мне, что этот тренд очень-очень надолго с нами. И так звучит заголовок следующим образом и летает по всему.

Dire Straits из Sultans of Swing на Радио 7 на Семи Холмах. Далее еще больше отличной музыки Белинда Карлайл, Лондон Бит и Мадонна. Ну а еще поговорим о кино в синематеке. 10:20 в

0: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
1: Погнали!
0: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
2: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
3: Радио 7.
4: На семи холмах.
3: 104.7 FM.

0: Keith, where are you? Вот мы тоже спрашиваем, где вы побывали? Расскажите, покажите фотки из знаковых мест. Нам очень интересно, потому что китайские туристы, вот у них сейчас новый тренд, они приезжают в Санкт-Петербург и фотографируются у крейсера «Аврора». Почему? Потому что на учебниках истории в Китае изображен как раз-таки этот крейсер, а с учебником сфотографироваться особый шик.
1: Вот мы уже рассказали о многих местах, где считается особым шиком сфотографироваться. Одно из мест было указано, да, врата рая в храме Лемпуянг. Это все на Бали. Мне стало интересно, что же это за такие врата? Ну, действительно, очень красивые скалы. Но, ребята, какая прекрасная история с этими вратами связана. Во-первых, там всегда очередь. Чтобы сфотографироваться, очередь и время ожидания от 3 до 5 часов.
0: Как за бензином
1: нормально. От 3 до 5 часов. Ну и в чем подвох? На идеальных снимках в соцсетях видно зеркальное отражение туриста и небо между двух каменных ворот. То есть как будто он стоит на берегу озера, и в озере отражается и небо, и эти каменные ворота. И гладь такая прям вот идеальная. На самом же деле никакого озера там нет. Местный гид просто сидит под зонтом и прикладывает к объективу вашего телефона обычное карманное зеркало.
0: Кругом обман, это что такое?
1: Так удивилась на самом деле, очень-очень удивилась. Ну и да, люди стоят в очереди, чтобы вот там 5-10 секунд попозировать.
0: Так, вернемся к нашим людям. Станислав, вот живешь в Ярославле, а потом жизнь переносит тебя в место, где начинается Россия. Вот оно, знаковое место и событие, прикрепляет фотографию. Откуда? Ну, уже были сегодня такие фото с Камчатки. И здесь, знаете, в чем игра слов? Он сфотографировался около стелы с изображением медведей. А на гербе Ярославля кто изображен?
1: Медведь.
0: Правильно, медведь, угу. Да. То есть от медведя к медведям прилетел. Отлично.
1: От Светланы сообщение. Доброе утро. Для меня знаковое место – это мыс Рока, Португалия. Самая крайняя точка Европы. Дальше Атлантический океан и Статуя Свободы. И потрясающие просто фотографии с Португалии Светлана выложила. Я смотрела с большим удовольствием. Свет, спасибо большое.
0: Но не все дамы едут на юг Португалии. Некоторые отправляются в город Энгельс, как Ольга. Что делать в Энгельсе? Она побывала на авиабазе и сфотографировалась с ракетоносцем «Белый лебедь», а еще с самолетом «Медведь». Это Ту-160 и Ту-95 МС, представляете?
1: Прекрасно.
0: Женщина берет такая, говорит, да что, я хочу с ракетоносцем сфотографироваться. Это просто наши люди. Ольга, прекрасное фото, спасибо большое.
1: Так, еще одно успею?
0: Да, конечно.
1: Угу. Так, это у нас сообщение тоже из соцсетей. Почти 20 лет живу в Москве, но все чаще вспоминаю слова из песни Беликова. «Отпустить меня не хочет родина моя». Город Балаково, Саратовской области. А точнее, дача на берегу озера Сазан-Лей. Самое красивое и любимое место в мире. Прекрасные закаты, ягоды, пляж, рыбалка. Но самое любимое – это возможность обнять, поцеловать и побыть рядом со своей любимой семьей. И дальше, ребята, мне кажется, все это надо в цитаты. Нет лучше места на свете, чем место, где живут любимые люди.
0: Так, то есть заявка на победу опять, да?
1: Да,
0: но опять же,
1: мне кажется,
0: мы не видели, друзья, ваше сообщение, вашу фотографию. Расскажите, в каком знаковом месте вам повезло сфотографироваться, ведь мы уже через 10 минут подведем итог.

0: Бонита на Радио 7 на Семи Холмах. Через мгновение о важнейшем из искусств.
1: Радио 7. Синематека.
0: Да, друзья, осень уже началась по-настоящему. В некоторых городах и с дождями, москвичам отдельный привет. Ну и по традиции, это самое богатое время, осень, на новинки сериалов и премьеры фильмов. И вот мы с нашими друзьями, сайтом Вокруг ТВ, расскажем вам, чем нас порадует первая половина сентября.
2: В кинотеатрах вышел фильм «Тони». Атмосферная история о том самом лете в юности, который меняет все. Картина переносит нас в прибрежный городок Провинстаун 70-х годов, где 19-летний Энтони мечтает писать книги и покорить девушку, но случайно попадает на ресторанную кухню. Вместо тихих каникул его ждет безумный ритм, пахнущий свежими устрицами и морским бризом. Это кино не столько о кулинарии, сколько о взрослении и поиске себя. Фильм может похвастаться блестящим актерским составом во главе с Домиником Массесе и Антонио Бандерасом. После просмотра вам наверняка захочется собрать друзей за большой

0: Газета, которая выросла из вселенной культового офиса.
1: О.
0: Сотрудники газеты «Толицкий правдоруб» пытаются спасти издание в эпоху, когда печатная пресса переживает не лучшие времена. Ну, хотя это Толедо, Толецкий, да, точнее так будет. После событий первого сезона жизнь редакции во главе с Недом Сэмпсоном в исполнении Доналда Гислана становится еще более запутанной. В профессиональные амбиции, личные отношения и борьба за аудиторию смешиваются в один большой хаос.
1: И еще один шумевший сериал получил продолжение. В этом сентябре Гай Ричи возвращает в игру своего герцога-преступника Эдди Хорнимана во втором сезоне «Джентльменов». Трейлер смотрела потрясающе просто. Герой Тео Джеймса уже не случайный человек в криминальном мире. За прошедшее время он глубоко погрузился в семейный бизнес и намерил расширять свою империю. Но чем выше амбиции, тем больше врагов. Эдди решает войти на итальянский рынок, а местная мафия оказывается против, да? Неудивительно. Поклонников фирменного стиля Ричи вновь ждут аристократические особняки, черный юмор и очень оригинальные способы решать деловые вопросы.
2: Синематека на радио 7.

0: успеете зайти и пару своих сообщений оставить. Хотя, мне кажется, перебить победный комментарий уже никто не сможет.
1: Но мы пока его не озвучим. Мы добавим парочку из того, что прилетело только что. Ксения, доброго дня желает всем. Вам тоже, Ксения. И пишет: представьте, вы идете по камням, которым более 1000 лет, а вокруг зелень, которая пробивается сквозь стены, словно время пытается вернуть свое. И я стояла у входа в Ангкор-Ват, Камбоджа, и у меня перехватило дыхание. Это не просто храм, это диалог человека с вечностью. И фото шикарнейшее на закате. Ксения, спасибо.
0: А вот еще потрясающая фотография от Ольги Федорковой, Японии. Город оленей, где за еду они научились кланяться. Удивительное зрелище. Давно мечтала там побывать. И именно в этом месте ощутила, что все мечты сбываются. Там, кстати, их можно кормить даже. Вот, ну, как бы специально все сделано для того, чтобы все складывалось.
1: И очень хорошая история вот у нас из Кисловодска. Прям прекрасная. Так, подождите. Все, нашел.
0: Потерял?
1: Ага. Да нет, как потерял, так и нашел, ты же понимаешь.
0: Ну, понимаю.
1: В общем, из Кисловодска хорошая история от Елены. Была там много раз, но пишет: самый интересный у нас случай появился с мужем 31 декабря вечером. Мы приехали, почти 300 километров в пути, погуляли, посчитали чебурашек, посмотрели на этот чудесный город и поехали домой, а в дом зашли под бой курантов.
0: Mm-hmm.
1: И вот давай под бой курантов, сейчас победный комментарий озвучим.
0: Нет, еще сейчас, буквально секундочку. Виктория прям только что прислала фотографию. Ребят, зайдите, посмотрите, какой красивый Дагестан. Просто невероятно красиво. Все, я все сказала.
1: Вот опять ты сказала, а тут теперь Ульяна присылает фотографии с детьми на пляже. Остановиться невозможно. В общем, друзья, заходите и размещайте свои фотографии. Да, эфир закончится, но в чате мы по-прежнему все вместе. Ну что, победный?
0: Ну, давай.
1: Татьяна Тимофеева. Ее комментарий. Много лайков, красота и музыка, которую мы любим. Так вот, для нее знаковое место — фавелы в Бразилии, где Майкл Джексон снял клип на песню «They don't care about us». И пишет: жаль, что туристам там опасно находиться, но меня в Бразилии принимали за свою. Я разрабатывала план, как в эти фавелы проникнуть. План удался, Татьяна. Кто знал, что эта фотография в тех местах, где Майкл снимал свой клип, принесет вам победу сегодня?
0: Да, мы вас от души поздравляем. Огромное спасибо за то, что в нас всколыхнули определенные какие-то моменты. Мы и Майкла Джексона послушали, какие-то истории с этим клипом связанные вспомнили. Ну, а вы теперь будете, надеюсь, нас вспоминать добрым словом, потому что именно вам за ваш комментарий достается термостакан от Радио 7.
1: Потрясающе удобная вещь. Света пользуется,
0: да,
1: радуется,
0: да,
1: и всем рекомендует. Завтра вы его выиграете. Завтра новая тема, новое утро. За это утро спасибо всем и каждому. Прекрасное время провели. На Радио 7, напомним, круглосуточно принимаем ваши истории в рубрику «Мой саундтрек». Рассказывайте, какая песня на Радио 7 и какие воспоминания вас пробуждает. До конца этого часа танцевальная коллекция, затем 7 песен без перерыва на старте каждого часа. Ну а в 17:00 самый добрый вечер на Семи Холмах в компании Олега Машкова. Прощаемся, друзья, до завтра с вами. Спасибо, было красиво. Пока.
0: Да, пока.

0: кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
1: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
2: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
4: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Радио 7. О погоде.
3: Всем доброе утро. Два прохладных дня впереди у Москвы и Подмосковья. Даже прохладнее, чем было накануне. На сегодня-завтра синоптики, по крайней мере, обещают плюс 14 как максимум. Сегодня еще и осадки не исключены. Ну и новое потепление до плюс 20 и улучшение погоды в целом ожидается, по данным метеорологов, в Москве и области со среды.
0: В Москве 11 часов. Новости с Денисом Лизиным.
3: Еще раз всех приветствую. Проект закона об овербукинге согласовали российские власти и наши авиакомпании. И осталось, собственно, главное проработать.

работать последние детали с точки зрения уровня денежной компенсации за это пассажирам. Вот все это сообщили в Аэрофлоте, авиакомпании главной у нас в стране, которая вместе с другими перевозчиками поучаствовала в создании этих новых правил, анонсирует теперь, что будущий закон будет в полной мере учитывать права авиапассажиров, которые попадают в ситуацию, что мест в самолеты продают иногда больше нужного, но это пока вне закона в России. А скоро, получается,

0: Овербукинг на авиарейсах узаконят, при этом именно руководствуясь защитой прав пассажиров. Конкретные цифры выплат за овербукинг пока еще не называют, но формулируют уже главное. Планируют закрепить широкий выбор компенсаций и разрешить перепродажу мест в самолетах в стране только на направлениях с высокой частотой регулярных рейсов. В России скоро вырастут выплаты по больничным, причем вырастут значительно. На этот счет сообщили об этой перспективе в социальном фонде. И детали следующие. Максимальный размер больничного в деньгах в новом году будет плюс 1200 рублей в день. Сейчас это вообще примерно равно 6800 по сумме. В следующем сезоне будет уже почти 7900 ежедневно по болезни. Повышение это связано с ростом предельной базы для начисления страховых взносов. Это уточнение от соцфонда. Работающие россияне могут оформить больничный при своей болезни, при уходе за больным членом семьи, при карантине, при лечении в санатории, после стационара или при протезировании. Ну и сумма зависит напрямую от заработка за 2 года до наступления момента нетрудоспособности. Больничный лист, в свою очередь, напомню, у нас в стране уже много лет оформляют только в электронном виде. Минтранспорта рассматривает возможность использования мессенджера «Макс» для посадки пассажиров на самолеты и в поезда по «Макс-ID». Эту новую опцию в мессенджере уже объявили, но пока что без конкретных сроков запуска. Просто опция, поясняют, в стадии проработки и дату старта еще не имеет, но главное, что это сделают. А из последних опций, которые в «Макс» добавили, вот буквально с этой осени, это, напомню, заселение в отель, подтверждение возраста при покупках в магазине и официальное обращение в управляющую компанию. Для россиян эти функции в основном остаются делом добровольным, но сами гостиницы, ритейлеры, организации ЖКХ обязаны теперь обеспечивать работу с цифровыми сервисами платформы «Макс». Ну, еще автомобилисты смогут предъявить инспектору ГАИ QR-код водительского удостоверения и СТС автомобиля в мессенджере «Макс». Это как дополнение к документам бумажным. Это были новости на радио 7 на Семи Холмах. Далее отличная музыка на все времена. Всем хорошего дня.
1: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: 7. 7 песен непрерывно.
1: Ай.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Завтра вторник, и вот о чем мы будем разговаривать с вами.
2: Будем отмечать День финансиста. Ну и спросим у вас, на что вы тратили свои первые финансы.
1: Ну и, конечно, ценные призы ждут вас в игре «Мой саундтрек» и «Седьмой класс». И, разумеется, никуда без синематеки и нашего гороскопа.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
3: Мы ее теряем!
4: Кого?
3: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
4: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет.
5: О, специализированный застройщик юго-запад столицы. Проект на декларации на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2020 года.

0: 26 года. Срочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
1: Телеканал ЧЕ предупреждает. Влад Чижов очень вредит преступникам, мошенникам и прочим негодяям.
2: Влад, ну ты опять начинаешь.
3: Да.
1: Новый сезон реалити-расследования «Влад решает». Сегодня в 22.30 на ЧЕ для лиц старше 16 лет.
4: Просторы России. Они словно созданы для грандиозных открытий.
5: Кипящие гейзеры Камчатки и суровая красота Сибири.
4: Чистота вод Байкала и северное сияние.
5: Пейзажи Алтая и морские курорты Кавказа.
4: Семейный отдых, экотуры, вся палитра приключений.
5: Гостей ждут роскошные отели и глэмпинги. Авторские экскурсии и развлечения.
4: Содис. Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
5: Телефон 933-55-33.
4: Содис.ру.
6: Радио 7 представляет 23 сентября Государственный Кремлевский дворец. Перукуа. Ее вокал останавливает время. Голос самой женственности. Голос, пробуждающий жизнь. Музыка, которая проникает глубже слов. Глубокие эмоции, пробуждение чувств и невероятная сила живого голоса. 23 сентября в Кремле. Перукуа. Позволь ее голосу прикоснуться к тебе. Билеты на сайте perukua.ru. 6+.
7: Рекламная служба в Москве. ЕМГ. .fm.
6: Радио 7.
8: На семи холмах.
6: 104.7 FM.

0: Радио 7. Московская афиша. С Маратом Бикметовым.
1: В павильоне «Транспорт» на ВДНХ работает выставка «Иномарка». Это возможность посмотреть на 90-е через автомобили. Проект рассказывает о стихийных авторынках того времени, о людях, которые их строили, и машинах, ради которых они шли на все. «Малиновка» в Минске, «Белая башня» в Екатеринбурге, «Южный порт» в Москве, «Зеленый угол» во Владивостоке. Туда пригоняли иномарки из Европы и Японии, там же торговали запчастями. В экспозиции около 30 автомобилей, некоторые из них пересекли границу в разобранном виде. Отдельный блок выставки посвящен культуре перепродажи. Это объявления из газет, истории продавцов и покупателей, а также контекст, в котором машины могли стоить целого жилья. В среду, 9 сентября, в МКТ имени Чехова спектакль «Мужья и жены». Это сценическая версия одноименного фильма Вуди Аллена. Режиссер Константин Богомолов перенес кинотекст на сцену практически без изменений. Это история, решенная в жанре драмеди, когда действие перетекает из комедии в драму и из драмы в комедию, о невозможности и бессмысленности любых перемен. В постановке минималистичные декорации. Это подчеркивает, что в центре внимания диалоги и нюансы чувств, а не пышная сценография. В спектакле задействован звездный состав: Игорь Гордин, Дарья Мороз, Игорь Верник, Александра Рябинок, Светлана Колпакова, Сергей Чинашвили и другие. Начало в среду в 7 часов вечера.
0: Радио 7. Реклама.
2: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите за нее же.
3: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на nash.dom.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
4: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
5: Погнали!
4: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
0: Радио 7.
6: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Radio 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.

Реклама. Слышали историю про родителей, которые снова воспитывают детей? Только теперь это дети их детей. И это сериал про вашу жизнь. «Родители родителей». Новый сезон. Сегодня в 21:00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАВТО», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АО Т-Банк» 0+.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Ожидается облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью 6-8 градусов тепла. Днем плюс 14, плюс 16.
1: В Москве 12 часов. Новости с Маратом Бекметовым.
0: Добрый день. Правительство сформирует к 1 октября реестр маркетплейсов для госзакупок. Как пишут ведомости, агрегаторы будут соблюдать требования, которые предъявляются к операторам электронных площадок в соответствии с законодательством. Особенности цифровых платформ также будут учитываться. Как пишет газета со ссылкой на представителя Минэкономразвития, конкретные площадки, допущенные до таких закупок, правительство определит после формирования полного перечня условий. Суздаль возглавил рейтинг самых дорогих направлений Золотого кольца. Один день путешествия в город летом обходился в среднем в 16 800 рублей. Значительная часть расходов приходилась на проживание и питание. На втором месте Переславль-Залесский. Там средняя стоимость одного дня отдыха составляла 8 500. На третьем месте Кострома. При этом дешевле всего можно было отдохнуть в Рыбинске. Один день путешествия обходился в среднем в 6 300 рублей. Синоптики рассказали о погоде в Москве на наступившей неделе. Она будет переменчивой. Сегодня днем ожидается около 13 градусов тепла. Ветер будет северо-западным, умеренным. Как сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова, в течение недели температура будет постоянно повышаться. Уже в среду днем ожидается до 21 градуса. В четверг дневные часы будет около плюс 23. Во второй половине недели в столичном регионе сохранится теплая погода. При этом синоптики прогнозируют небольшие дожди. Температура ночью будет от 8 до 13 градусов, а в дневные часы ожидается плюс 16, плюс 23. А теперь о ситуации на дорогах столицы. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от Новорижского шоссе до Библиотечного проезда, на внешней стороне МКАД от Дмитровки до Ленинградки. Новорижское шоссе, есть проблемы от поворота на Нахабино до МКАД, Ленинградка от Фестивальной до улицы Космодемьянских, Щелковское шоссе тормозит от границы Щелковского района до поворота на Восточный, а Волоколамка от Речной улицы до МКАД. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем легкого понедельника.
1: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру.

0: Бут-Сити. Проектная декларация на fsk.ru и на nash.dom.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
1: МХТ имени Чехова представляет пластическую постановку Аллы Сигаловой «20 век. Бал». Невероятный по масштабу экскурс в историю и культуру 20-го столетия. От чеховского вишневого сада до встречи миллениума. 40 актеров, 500 костюмов разных эпох, визуально впечатляющий, динамичный, сценический мир. Настоящая панорама человеческих взаимоотношений и социальных изменений, которые происходили на протяжении века. 15 сентября в МХТ имени Чехова. Билеты на сайте mhat.ru. 16+.

0: Донецкой сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро Нижегородская. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
3: Уважаемые пассажиры, это последнее приглашение к посадке.
4: Ваше лето готово к продолжению. В Рассельхайме вас ждут теплое море, километры пляжей, горы и премиальные отели по доступным ценам. Я Александр Маградзе. Этой осенью рекомендую Рассельхайму. Продлите лето вместе с Русским экспрессом.
5: Радио 7 представляет. Легендарное иммерсивное шоу возвращается в репертуар особняка «Дашка» в 5 всего на 60 вечеров. Действие постановки разворачивается одновременно на четырех этажах старинного особняка в центре Москвы. Зрители свободно перемещаются по дому, следуя за героями, своим импульсом, ощущением и желанием. Режиссер постановки Мигель. Вернувшаяся. Новая реальность. Особняк «Дашка» в 5. С 6 августа. 18+.
6: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
7: Радио 7.
8: На семи холмах.
7: 104.7 FM.

0: Реклама.
1: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
2: Кого?
1: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
2: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет. О, специализированный застройщик Юго-Запад столицы. Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
3: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
4: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Нужна надежная доставка для вашего бизнеса? Грузовичков Бизнес – эксперт в городских перевозках. До конца месяца в Грузовичков Бизнес специальные условия для юридических лиц. Заказывайте. 8-499-700-1010.
6: Телеканал ЧЕ предупреждает. Влад Чижов очень вредит преступникам, мошенникам и прочим негодяям.
7: Влад, ну ты опять начинаешь.
8: Да.
6: Новый сезон реалити-расследования «Влад решает». Сегодня в 22.30 на ЧЕ для лиц старше 16 лет.
9: Лес шепчет, вода слушает. Так красиво наступает осень в Заонежье, на берегу залива Онежского озера. Вас ждут 11 номеров с видами и 4 виллы у воды с каминами. Заповедная природа и ресторан авторской кухни. Заонежье. Бутик-отель в заповедном краю озер. Бронируйте красивую осень на заонежье.ком.
10: Радио 7 представляет. Если ты в это веришь, значит это реально. Тайны, мистика и приключения. Вот идеальная формула захватывающего сюжета. Балет-классика, балет-сновидение. Тот самый «Щелкунчик» в постановке театра «Кремлевский балет». Любимый спектакль детей и взрослых представят на главной сцене страны в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
11: Радио 7.
12: На семи холмах.
11: 104,7 FM.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Завтра вторник, и вот о чем мы будем разговаривать с вами.
2: Будем отмечать День финансиста. Ну и спросим у вас, на что вы тратили свои первые финансы.
1: Ну и, конечно, ценные призы ждут вас в игре «Мой саундтрек» и «Седьмой класс». И, разумеется, никуда без синематеки и нашего гороскопа.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
3: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
4: Да никаких.
3: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
4: Перевожу.
3: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
4: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
3: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
5: Организатор — банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
6: Георгий Чев. Чан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
7: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
8: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
9: «Пятерочка» доставляет.
10: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
11: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...

0: влажный кашель, с ринголином нам не страшен.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
4: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
1: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
2: Радио 7. О погоде.
3: Сегодня в Москве облачно, небольшой дождь, местами умеренный, плюс 11-13 градусов. Завтра в столице облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью 6-8 градусов тепла, днем плюс 14, плюс 16.
2: В Москве 13 часов.

0: Брянского бульвара, дом КАТ. Это были новости на радио 7 на Семи холмах, а далее музыка на все времена.
1: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха, когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Ниже плинтуса. Монтажная пена и клей пена Бостик. Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Топлента.
1: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС Татнефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на АЗС Татнефть. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
2: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте mygektar.ru. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
3: Радио 7 представляет. Легендарное иммерсивное шоу возвращается в репертуар особняка «Дашка» в 5 всего на 60 вечеров. Действие постановки разворачивается одновременно на 4 этажах старинного особняка в центре Москвы. Зрители свободно перемещаются по дому, следуя за героями, своим импульсом, ощущением и желанием. Режиссер постановки Мигель. Вернувшиеся. Новая реальность. Особняк «Дашка» в 5. С 6 августа. 18+.
4: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
5: Радио 7.
6: На семи холмах.
5: 104.7 FM.

0: ТСК на рынке недвижимости уже не будет.
1: ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на tsk1.ru и на nash.dom.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на tsk1.ru.
2: Лев Бакст учил красивые линии. Мстислав

0: 7. О погоде.
1: Сегодня в Москве облачно, небольшой дождь, местами умеренный, плюс 11-13 градусов. Завтра в столице облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью 6-8 градусов тепла. Днем плюс 14, плюс 16.
0: В Москве 14 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. В российских школах стартует месяц профориентации. Во всех регионах страны пройдут мероприятия, которые дадут старт профориентационной работе в новом учебном году. Как заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, в проекте «Билет в будущее» со школьниками работает свыше 14 тысяч партнеров. Только в прошлом учебном году около 1,5 миллиона школьников приняли участие в профессиональных пробах, а более 2,5 миллионов посетили предприятия с экскурсиями. Почти 30 новых островов появились в России за 15 лет из-за глобального потепления. Новые территории находятся на севере страны. Их появление связано с таянием ледников и отделением участков суши. Крупнейший из островов находится на земле Франца Иосифа и занимает около 200 квадратных километров. Благодаря появлению новых территорий, Россия получает возможность расширить экономическую зону в Арктике и на крайнем севере, а на новых участках могут находиться залежи нефти и газа. На ВДНХ завершили комплексную реконструкцию фонтана под макетом ракетоносителя «Восток». Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Специалисты демонтировали старую чашу, а на ее месте создали новую конструкцию, в которую установили современное оборудование. По периметру фонтана разместили латунные таблички, напоминающие о знаковых событиях в истории астрономии, ракетостроения и освоения космоса. По словам мэра, по вечерам

0: Здесь будут проходить светодинамические представления. Под музыку одни струи воды будут подниматься до 35 метров, а другие вырисовывать невероятные формы. А теперь о ситуации на дорогах Москвы. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от улицы Подольских Курсантов до Варшавки, на внешней стороне МКАД от Дмитровки до улицы Свободы, от Волоколамки до Строгино и от Каширки до Белой дачи. Третье кольцо, внутренняя сторона, тормозят от Шмидтовского проезда до Звенигородского шоссе, на внешней стороне ТТК есть проблемы от Бережковской набережной до Автозаводской улицы. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем удачного дня!
1: Далее на «Радио 7». 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Занятия проходят ежедневно, несмотря на погоду. Группы формируют по возрасту и уровню подготовки, и опытные тренеры помогут вашему ребенку полюбить водную стихию. Здоровье, энергия и новые победы – все это ждет вашего ребенка в бассейне «Чайка».
1: Уважаемые пассажиры, это последнее приглашение к посадке.
2: Ваше лето готово к продолжению. В Рассельхайме вас ждут теплое море, километры пляжей, горы и премиальные отели по доступным ценам. Я Александр Маградзе. Этой осенью рекомендую Рассельхайму. Продлите лето вместе с Русским экспрессом.
3: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро Нижегородска.

0: Государственный Кремлевский дворец. Перукуа. Ее вокал останавливает время. Голос самой женственности. Голос, пробуждающий жизнь. Музыка, которая проникает глубже слов. Глубокие эмоции, пробуждение чувств и невероятная сила живого голоса. 23 сентября в Кремле. Перукуа. Позволь ее голосу прикоснуться к тебе. Билеты на сайте perukua.ru. 6+.
1: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
2: Радио 7.
3: На семи холмах.
2: 104.7 FM.

0: завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Завтра вторник, и вот о чем мы будем разговаривать с вами.
2: Будем отмечать День финансист.

У каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. «Мой саундтрек».

0: часы ожидается плюс 16, плюс 23. А теперь о ситуации на столичных дорогах. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне Третьего кольца от Ленинского проспекта до Шмидтовского проезда, от Шереметьевской улицы до проспекта Мира. На внешней стороне ТТК от Краснопрудной улицы до проспекта Мира. МКАД, внутренняя сторона, есть проблемы от Варшавки до Боровского шоссе. На внешней стороне МКАД от Путилковского шоссе до Волоколамки и от Каширки до Белой дачи. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем прекрасного дня.
1: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: У каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.
1: Реклама.
2: Мы ее теряем!
3: Кого?
2: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
3: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проект «Медиаклассы» на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
4: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
5: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Два моря. Средиземное и Эгейское.
7: Величественные горы, сосновые леса и оливковые рощи.
6: Изысканный летний отдых на любимой турецкой ривьере.
7: Роскошные отели, эксклюзивные номера и престижные виллы.
6: Детские клубы, аквапарки и развлечения для всей семьи.
7: Респектабельный семейный отдых в Турции.
6: Туристический

0: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов. «Содис.ру».
1: Лес шепчет, вода слушает. Так красиво наступает осень в Заонежье, на берегу залива Онежского озера. Вас ждут 11 номеров

0: в 5 с 6 августа 18+.
1: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
0: Радио 7.
2: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

0: Реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите за нее же.
2: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на nash.dom.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
3: Радио 7.
4: На семи холмах.
3: 104,7 FM.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на радио 7. Реклама.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
0: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
3: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
3: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
6: А ты уверена, что ты вообще его получишь?
3: Все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
7: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Скажи счастью «да».
5: Да.
3: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
0: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Радио 7. О погоде.
3: В столице сегодня облачно, небольшой дождь, местами умеренный, до 13 градусов тепла. Завтра в Москве облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью +6, +8, а днем 14-16 градусов тепла.

0: Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. Финансирование колледжей и техникумов в стране за 10 лет выросло более чем в 2,5 раза. Одним из основных источников роста стал федеральный проект «Профессионалитет». Ведомости пишут, что на него из бюджета выделили почти 19 миллиардов позапрошлом, 23 миллиарда рублей в прошлом и 34 миллиарда рублей в этом году. Платное обучение по востребованным профессиям и специальностям сейчас достигает 30% от общего количества мест, а дополнительное финансирование колледжи получают от предприятий. На левом берегу Москвы-реки открылись новые участки Крутицкой и Симоновской набережных. Это отрезок от Новоспасского моста до стадиона «Торпедо». А уже в следующем году Симоновскую набережную продлят до набережной Марка Шагала. Как рассказал мэр Сергей Собянин, в столице реконструировали уже больше 100 километров набережных. А до конца года на Москве-реке откроют 3 новых причала для электросудов. Это Красные холмы, Новодевичьи пруды и Воробьевская набережная. Пляжный отдых в бархатный сезон дешевле всего обойдется в Махачкале, Сочи и Сухуми. При этом самым бюджетным вариантом для отпуска у моря оказалась Махачкала. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на свежие исследования. Так, стоимость перелета в одну сторону на одного человека составит меньше 9 тысяч рублей, а за ночь в гостинице предстоит заплатить около 6 тысяч рублей. Поездка в Сочи обойдется чуть дороже. Из зарубежных курортов эксперты рекомендуют грузинские Батуми. Бюджетный вариант также предоставляет Турция. При этом Баку, по мнению специалистов, уже нельзя отнести к недорогим направлениям. А теперь о ситуации на дорогах Москвы. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от улицы Подольских курсантов до Варшавки, на внешней стороне МКАД от Каширки до Белой дачи и от Путилковского шоссе до Волоколамского. Третье кольцо внутренняя сторона тормозят от Кутузовского проспекта до Шмитовского проезда и от Звенигородского до Хорошовского шоссе. На внешней стороне ТТК от Бережковской набережной до Автозаводской улицы. Это были новости на радио 7 на 7 холмах, а далее музыка на все времена.
0: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите за нее же.
2: ООО «Специализированный застройщик Гуд-Сити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
3: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в дом «Лента» опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
4: Телеканал ЧЕ предупреждает. Влад Чижов очень вредит преступникам, мошенникам и прочим негодяям.
5: Влад, ну ты опять начинаешь.
4: Да. Новый сезон реалити-расследования «Влад решает». Сегодня в 22.30 на ЧЕ. Для лиц старше

0: Ленинская Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Я развиваю бизнес, а грузовичков бизнес планируют маршруты. Я открываю филиал, а грузовичков бизнес организует переезд. Я занимаюсь главным, а грузовичков бизнес берет логистику на себя. Заказ по телефону 8-499-700-1010.
2: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
3: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
4: Радио 7 и Кремлевский дворец представляют. Легендарный театр «Кремлевский балет» приглашает вас познакомиться с Чиполлино, сказочным мальчиком-луковкой. Еще вы узнаете сеньора Помидора, принца Лимона, сапожника Виноградинку, девочку Редиску, мальчика Вишенку и многих других героев фруктово-овощной страны. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
5: Радио 7.

0: Реклама.
1: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
2: Кого?
1: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
2: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет.
3: ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проект «Медиклассы» на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
4: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
5: Погнали!
4: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
6: Уважаемые пассажиры, это последнее приглашение к посадке.
7: Ваше лето готово к продолжению. В Рассельхайме вас ждут теплое море, километры пляжей, горы и премиальные отели по доступным ценам. Я Александр Маградзе. Этой осенью рекомендую Рассельхайм. Продлите лето вместе с Русским экспрессом.
8: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
9: Лев Бакст учил красивой линии. Мстислав Добужинский – мистики городского сюжета. Кузьма Петров-Воткин – сферической перспективе. Узнайте больше об одной из самых популярных художественных студий Серебряного века. Выставка «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма» в Музее русского импрессионизма до 4 октября. Билеты на сайте rusimp.su. Категория 6+.
10: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
11: Радио 7.
12: На семи холмах.
11: 104.7 FM.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на радио 7. Реклама.
2: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
3: Да никаких.
2: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
3: Перевожу.
2: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
3: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
2: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
4: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
5: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
6: Эргоферон.
7: Мы всей семьей им лечимся.
5: А есть что-то одно. И от вирусов, и от симптомов.
8: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
11: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета 2-го типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
12: Уверены, вы знаете, как сложно воспитывать детей. А теперь представьте, что своих вы уже вырастили. И тут к вам подселяют внуков. Знакома комедия для всех поколений. «Родители родителей». Новый сезон. Сегодня в 21:00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
13: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает

0: его продолжительность.
1: И сухой, и влажный кашель с ринголином нам не страшен.
2: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».
4: И venga conmigo!

0: 7. О погоде.
1: Сейчас в Москве 13 градусов тепла. Будущей ночью, по прогнозу, небольшие осадки. Минимальная температура в городе плюс 6-8 градусов. Завтра днем без осадков. Максимальная температура в столице плюс 14-16. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Что касается ситуации на дорогах столицы. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внешней стороне 3-го транспортного кольца от Шмитовского проезда до Бережковской набережной. На внутренней стороне МКАД от улицы Подольских курсантов до Варшавского шоссе.
0: В Москве 5 вечера и 1 минута. А вот и главные новости к этому часу от Дианы Макеевой. Диана, привет.
1: Привет, Олег. Всем добрый вечер. Число желающих проголосовать онлайн на выборах депутатов Госдумы достигло 3 миллионов. В начале августа Минцифра сообщала о 1 миллионе заявок, в конце месяца – о 2 миллионах. Больше всего заявок подано из Московской области – более 500 000. Чтобы отдать голос онлайн, нужно зарегистрироваться на госуслугах для участия в голосовании до 14 сентября. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут в России в течение 3 дней с 18 по 20 сентября. Граждане смогут проголосовать как на участке, так и онлайн. Отдать свой голос также смогут россияне, находящиеся за рубежом. Избирательные участки заработают как минимум в 31 стране. В России упростили процедуру поиска граждан через МВД. Как сообщает ТАСС, теперь можно обратиться в подразделение по вопросам миграции и попросить передать свои контакты человеку, с которым нужно связаться. Если по указанным данным полиция сможет точно определить нужного гражданина, ему отправят уведомление с контактами заявителя и причиной обращения. Это получится сделать при наличии действующей регистрации. Решение, выходить на связь или нет, разыскиваемый принимает самостоятельно. Заявление можно подать лично или через госуслуги. Ответ о передаче контактов должен поступить в течение 10 дней. Россияне не хотят скидываться на подарки коллегам. Чаще всего негатив вызывают сборы по случаю дня рождения. Каждого 5-го раздражают подарки руководителю от коллектива. Почти столько же не любят обязательные сборы на корпоративы. Отвечая на вопрос о том, сколько респонденты согласны выделять из своего бюджета на подарки и сборы в течение месяца, 34% респондентов назвали приемлемой сумму до 500 рублей, а 29% от 500 до 1000. Еще 21% готовы раскошелиться на 1000 или 2000. 1000 рублей. Предстоящая ночь в Москве может стать самой холодной с начала осени. Ожидается плюс 6-8 градусов. Завтра днем температура воздуха составит 15-17 градусов. Осадков не ожидается. Синоптики утешают, уже со среды начнется потепление. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов. Это были новости. Далее с вами Олег Машков и «Вечер на семи холмах».
0: И продолжим вырабатывать тепло с помощью наших сердец под музыку «Радио 7». Да.
2: «Вечер на семи холмах». Олег Машков.
0: Друзья мои, всем привет, здравствуйте, надеюсь, действительно добрый вечер. Ведь, знаете, несмотря на то, что это вечер понедельника, по идее, ресурса выходных должно еще хватить на то, чтобы до сих пор ощущать приятные авторшоки прожитого уикенда. Но в любом случае, начало рабочей недели мы преодолели. Ну, как, чисто технически еще совсем немного осталось, а вот чтобы это время было в радость, просто оставайтесь с нами, да. В конце концов, лучшая музыка на все времена сама себя не послушает, так что присоединяйтесь к этому удовольствию. Ну, а во второй половине часа отдельную порцию удовольствия мы организуем любителям пошелестеть страницами в рубрике «Книжная полка», где обязательно обсудим исключительно достойные нашего внимания литературные новинки. Ну, а пока же, всем привет и легкого вечера в компании «Радио 7».

А вот, между прочим, вечную молодость, о которой только что Алфа Вилл пели на Радио 7, ученые уже плюс-минус к 30-му году грозятся открыть и всячески человечество обеспечить. Да. Но, знаете, вот, судя по всему, многие умы от науки по пути к этой светлой и благородной цели периодически соскакивают и размениваются на какие-то альтернативные изыскания. Вот это лишний раз демонстрирует вручение Шнобелевской премии, которая на днях случилась в Цюрихе. Например, смотрите сами. Премия по экономике досталась ученым из Северной Америки, которые выяснили, что представители так называемого высшего класса чаще подрезают чужие автомобили на дорогах, ну и, в принципе, демонстрируют прочие виды неэтичного поведения. В том числе эта категория граждан, оказывается, гораздо чаще ворует конфеты у детей. Ну или вот еще. Группа ученых из Германии, Польши и Швеции собрали доказательства того, что запах младенцев откровенно приятен для их родителей, а вот запах подростков уже нет. Ну, тут, знаете ли, еще Курт Дональдович Кобейн пел в свое время, мол, «Smells like teen spirit». Угу. В общем, остается надеяться, что, несмотря на подобные изыскания, умы от науки и какие-то благородные исследования также не оставляют. Ну, а «Радио 7» не оставит вас без лучшей музыки из всех возможных. И далее в эфире Марайя Кэрри, затем Эрос Рамадзотти, а прямо сейчас Шон Мендес и Карло Камило Кабельо Эстрабао здесь, на Семи Холмах. Добрый вечер.

Любовь, забота и внимание. Вот, собственно, та тройка с бубенцами, которая разгоняет и сохраняет любовь, по мнению Эроса Рамадзотти. Именно этого артиста мы на Радио 7 только что послушали. Но, опять же, сколько людей, столько и мнений по поводу слагаемых той самой большой и чистой. Это правда. Но, как утверждают психологи, вот для этой вашей любови, оказывается, чертовски важна музыка. Да, друзья мои? Точнее, совпадение в музыкальных пристрастиях. Ну, потому что, согласитесь, наверняка человек, который фанатеет с Чайковского, например, он вряд ли во многом пересечется с ценностями и мировосприятием того, кто слушает Рамштайн или какой-нибудь там рэпчик. Да, психологические исследования показывают, что музыкальные вкусы зачастую отражают наши глубинные ценности, убеждения и даже черты личности. Ну и когда вкусы совпадают, это может сигнализировать о том, что ваши мировоззрения схожи, что подсознательно к партнеру обязательно должно расположить. Так что вот вам хорошая лакмусовая бумажка, на мой взгляд. Если вы узнали, что Визави слушает музыку Радио 7, то как минимум в этом вы пересекаетесь. А подобная схожесть, по мнению психологов, это не так-то уж и мало. Так что имейте в виду. Ну а тем временем в столице 17:25. Всем привет и доброго вечера.

0: о вечернем трафике расскажет Диана Макеева.
1: Всем добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внутренней стороне МКАД от Липецкой улицы до Варшавского шоссе, на внутренней стороне Третьего транспортного кольца от Ленинградского проспекта до Шереметьевской улицы, на внешней стороне Третьего транспортного кольца от Шмидтовского проезда до Бережковской набережной, на внешней стороне МКАД от Библиотечного проезда до Ленинградского шоссе. Всем удачи в пути и отличного настроения. Это Радио 7 на Семи холмах.
2: Реклама. Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса. Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: МХТ имени Чехова представляет «Поколение Маугли» – благотворительный спектакль по мотивам сказки Киплинга, где действие происходит не в джунглях, а в большом и шумном городе. Шерхан исполняет рэп, бандерлоги играют в баскетбол, а главный герой заново познает мир и людей вокруг себя. Это яркий музыкальный спектакль для всей семьи. История про основы, которые никогда не уйдут. Любовь, дружба, солнце, ветер, дождь. В ролях Константин Хабенский и 120 юных артистов. 13 сентября в МХТ имени Чехова. Билеты на сайте mhat.ru. 6+.
4: Таинственные Сейшелы.
5: Эти острова словно созданы для героев приключенческого романа.
4: Величественные гранитные скалы и неповторимые закаты.
5: Морские вояжи и романтические пикники на пляже.
4: Только здесь растет знаменитый орех Коко де Мер, из которого готовят любовное снадобье.
5: Гостей ждут роскошные отели и виллы, креольские рестораны и спа.
4: Содис – индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
5: Телефон 933-55-33.
4: Содис.ру.
6: Радио 7 представляет. Легендарное иммерсивное шоу возвращается в репертуар особняка «Дашка» в 5 всего на 60 вечеров. Действие постановки разворачивается одновременно на 4 этажах старинного особняка в центре Москвы. Зрители свободно перемещаются по дому, следуя за героями, своим импульсом, ощущением и желанием. Режиссер постановки Мигель. Вернувшиеся. Новая реальность. Особняк «Дашка» в 5. С 6 августа. 18+.
2: Радио

0: Книжная полка на радио 7.
1: Ну что ж, вроде бы самое сложное, а именно первая неделя учебного года осталась позади. Теперь в круговороте рутинных задач чертовски важно не забывать о качественном отдыхе.

Андрей Платонов в этом сборнике выступал как автор пересказа сказок, а Алексей Толстой известен не только как автор крупных романов, но и как редактор и автор обработок фольклорных сказаний. И на этих страницах вы найдете сказки из Поволжья, Кавказа, Урала и других регионов нашей страны. Все истории наполнены фантастическими персонажами, национальными традициями и верованиями, о которых будет интересно узнать и детям, и родителям. Ну и все увлекательные сюжеты, хочу отметить, сопровождаются красочными и

0: Ну, а если и оставит, то нет у этого человека сердца, да. Ну, а еще прекрасные иллюстрации заслуженного художника России Игоря Олейникова наверняка помогут юным читателям запомнить эти истории визуально. Ну, а мы давайте уже, наверное, вернемся к аудиальному источнику наслаждения в виде музыки «Радио 7». Добрый вечер.
1: Книжная полка на «Радио 7».

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: о судьбе Офелии. Только что Тейлор Свифт музыкальнейшим образом рассуждала в эфире Радио 7. Ну и хочется отметить, что все Офелии, равно как и Гамлеты, совсем уже скоро смогут покинуть свои рабочие покои, в которые были заточены на протяжении дня. Вот, между прочим, в столице-то уже без 10:06 пополудни, так что те, чей производственный график позволяет, с вещами на выход, а остальных же попрошу ненадолго задержаться. Зато при любых раскладах будем коротать время под музыку Радио 7, что, согласитесь, уже само по себе неплохо. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой

0: метрах мы увидим, и ветер будет дуть со скоростью не более 5 метров в секунду.
1: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт, парфум, incroyable.
0: В Москве 6 вечера. Вот правда, что если бы не Диана Макеева, мы бы с вами без новостей остались. А так, пожалуйста, вот Диана, вот новости. Привет, Диана.
2: Привет, Олег, всем добрый вечер. Сербия получила разрешение на прямые рейсы в Калининград. Об этом сообщает РИА Новости. Уточняется, что авиационные власти стран договорились расширить двустороннее авиасообщение. Регулярные рейсы разрешат выполнять из городов Сербии в Калининград и обратно. В Минтрансе России рассчитывают, что такой шаг создаст новые возможности для развития туристических, деловых и культурных связей между регионами двух стран, а также способствует повышению транспортной доступности Калининградской области. Для россиян с осени будущего года изменится способ получения счетов за коммунальные услуги. Платежки можно будет получать в электронном виде через госуслуги. При этом бумажные квитанции полностью не исчезнут. Граждане смогут сами выбрать удобный формат. Если человек согласится на электронную доставку, то бумажный счет ему могут перестать присылать. А те, кто не пользуется интернетом или не зарегистрирован на госуслугах, продолжат получать бумажные квитанции. Специально создавать аккаунт ради этого не потребуется. Точный порядок перехода на новую систему позднее определит правительство. Россияне стали чаще звонить по мобильной связи. Как пишут «Известия», в первой половине года голосовой трафик вырос на 30%. До этого показатель несколько лет снижался. Параллельно объем мобильного интернет-трафика впервые сократился примерно на 10-12%. Эксперты связывают такую динамику с периодическими отключениями мобильного интернета и проблемами в работе иностранных мессенджеров. При этом часть пользователей перешла на домашний и офисный Wi-Fi. Трафик фиксированного интернета вырос примерно на 20%. Самокатчики обогнали курьеров в гонке за звание главного раздражителя лета. Их выбрали 53% опрошенных, а работников службы доставки лишь 12%. Как выяснилось в ходе исследования, сильное раздражение самокатчики вызывают почти у 40% респондентов. Главной проблемой оказалось опасное поведение на тротуарах. Более половины опрошенных выступили за ужесточение правил одновременно для самокатчиков и курьеров. Это были новости. Далее с вами Олег Машков и «Вечер на семи холмах».
0: Спасибо, Диана. Ну и в следующем часе ждем от тебя очередную порцию новостей.
3: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
0: Вот знаете, бытует мнение, что именно вечерние новости, они и являются причиной ночных кошмаров, да. Но вроде бы этот выпуск случился вполне приемлемым, как минимум глаз с него дергаться не начал. Так что давайте будем держать кулаки, чтобы и грядущие новости тоже приходили не из худших. Ну а пока же вернемся в мир лучшей музыки на все времена, которую в ближайшую четверть часа мы разбавим игрой «Третий лишний». Ну а ближе к 40-й минуте виртуальной экскурсии по столице от Филиппа Смирнова. А тем временем в столице уже 4 минуты с 7 пополудни. Вы слушаете «Радио 7», а значит вечер обязательно будет добрым.

0: Третий лишний на Радио 7.
1: А сегодня с нами играет водитель из Москвы по имени Владимир. Владимир, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Ну, Владимир, во первых строках очень хочется вас с праздником поздравить. Сегодня, оказывается, день салями на календаре. Любите ли вы такой колбаской себя побаловать иногда?
2: Ну, раньше да, сейчас за более здоровый образ жизни.
1: Слушайте, мои аплодисменты, Владимир, это достойно восхищения, потому что я тоже пытаюсь периодически этот ЗОЖ практиковать, но так иногда манит кусочек вкусной колбасы. Вот, знаете, мне сегодня подумалось, давайте поиграем с вами по теме колбас. Назову вам три слова, а вы мне скажите, пожалуйста, какое из них не является названием сорта колбасы. Договорились?
2: Давайте попробуем.
1: Давайте лучше прям сразу сделаем. Смотрите, слова следующие. Чиполлата, мортаделла или крепатура. Что из этого не колбаса? Чиполлата, мортаделла, крепатура.
2: Чиколлата. Вот чиколлата что-то...
1: Нет. Это, знаете, у меня просто дефекты дикции, наверное. Чиполлата. Как Чиполлино, только Чиполлата. Может быть, это в корне меняет дело?
2: Ну, все равно что-то это такое название, как будто с шоколадом. Чиколлата. Так, давайте еще раз пройдемся. Чиколлата.
1: Чиполлата. Чиполлата. Мортаделла. Мортаделла. И крепатура.
2: Вот мортаделла, скорее всего, что-то как будто сыра.
1: Как будто моцарелла какая-то.
2: Да, что-то,
1: Ну, мы, смотрите, уже все с вами перебрали. Вот, а крепатура тогда, это что, по-вашему, такое?
2: Даже затрудняюсь. Первый раз вообще слышу такие слова. Честное слово.
1: Спасибо.
2: Вроде бы и пожил немало лет, но... Давайте на втором варианте.
1: Мортаделла. Точно.
2: Мортаделла, да.
1: Точно.
2: Ну, была, не была.
1: Ну вот, пусть тогда. Знаете, я вам что хочу сказать, Владимир. Мортаделла – это вареная колбаса из Болоньи. Да.
2: Ну вот.
1: В нее, знаете, добавляют чеснок, перец горошком, вино, фисташки и обязательно ягоды мирта там в качестве приправы. Но, тем не менее, получается ответ не то чтобы прям правильный. Я надеюсь, вы не расстроились, правильно?
2: Нет, я теперь буду знать и буду хвастаться этим знанием.
1: Да, вот это...
2: 58 лет пожил, и теперь где-нибудь...
1: И вот где-нибудь эту мортаделлу обязательно найду да употреблю, да?
2: Да,
1: ну что ж,
2: буду хвастаться этим знанием.
1: Давайте так, попробуйте свои силы. Смотрите. Попробуйте свои силы еще во втором раунде. Глядишь, их победой можно будет прихвастнуть. Итак, осталось два слова: чиполлата и крепатура. Что из этого не колбаса? Пишите через конверт на сайте radio7.ru. Седьмой верный ответ получит подарок. Удачи!
0: Вечер на

0: как на самом деле произносятся сложные слова, куда поставить ударение. Эксперт-филолог Владимир Пахомов подскажет, как не угодить в лингвистическую ловушку. По будням утром говорим правильно, только на Радио 7. Реклама.
1: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
2: Застройщик АОСЗ «Талант регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря.

0: Летите на Фукуок, крупнейший остров Вьетнама. Белоснежные пляжи, парки развлечений и еще море впечатлений. Билеты на аэрофлот.ру.
1: Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. Улица Арбат, дом 1. ОГРН 102-770-00-926-61. Возможны изменения в расписании полетов.
2: Уважаемые пассажиры, это последнее приглашение к посадке.
3: Ваше лето готово к продолжению. В Рассельхайме вас ждут теплое море, километры пляжей, горы и премиальные отели по доступным ценам. Я Александр Маградзе. Этой осенью рекомендую Рассельхайму. Продлите лето вместе с Русским экспрессом.
4: Я планирую развитие компании, а Грузовичков бизнес планирует мои маршруты. Я открываю новый филиал, а Грузовичков бизнес организует офисный переезд. Я провожу время с семьей, а Грузовичков бизнес развозит товары моим клиентам. Я занимаюсь своим делом, и Грузовичков бизнес занимается моим делом. Грузовичков бизнес. Мы берем логистику на себя, чтобы вы могли заниматься главным. Оформите заказ по телефону 8-499-700-1010.
5: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
6: Погнали!
5: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
7: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Риам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
9: Лес шепчет, вода слушает. Так красиво наступает осень в Заонежье, на берегу залива Онежского озера. Вас ждут 11 номеров с видами и 4 виллы у воды с каминами. Заповедная природа и ресторан авторской кухни. Заонежье. Бутик-отель в заповедном краю озер. Бронируйте красивую осень на заонежье.ком.
10: Радио 7.
11: На семи холмах.
10: 104.7 FM.
12: Вечер на семи холмах.

и Швейцарии. Я говорю о дворянине Сергее Павловиче Патрикееве. Был такой благотворитель, юрист, гласный, он же депутат Московской городской думы, член Совета Петербургского Международного банка, действительный статский советник, член ЦК партии «Союз 17 октября». Усадьба его была построена в Химках, а сегодня оказалась уже в черте Москвы, в Левобережном районе, на Правобережной улице, 6А. В усадьбе часто бывали видные священнослужители. Старец Варнава, отец Иоанн Кронштадтский, епископ Арсений Ждановский, архимандрит Серафим Звездинский. В оранжереях выращивали розы, которым украшали залы особняка. А построил усадьбу для Патрикеева видный деятель архитектуры модерна Федор Шехтель. Сам дом очень заметный. Щипцовым шатром, шлемовидными башенками, рациональными интерьерами с деревянными панелями, белокаменным камином и трехмаршевой лестницей. За основу проекта, по некоторым данным, был взят собственный особняк Шехтеля в Ермолаевском переулке. А еще многие исследователи считают, что именно эта больница стала прообразом клиники профессора Стравинского из «Мастера и Маргарита» Булгакова. Описание совпадает. За чертой старой Москвы, в старом парке у реки, напротив соснового бора, куда можно доехать на троллейбусе. Госпиталь, да и все имущество Патрикеевых национализировали. В 1920-х годах в стенах патрикеевских белых столбов заработал

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

который появляется спустя несколько часов, ну или на следующий день, после физической нагрузки. Так что именно крепатура, не колбаса, получается так. И седьмое сообщение с правильным ответом прилетело от Евгения из Москвы. 0255, последние цифры вашего телефона. Евгений, поздравляю! Вы получаете два приглашения на спектакль «Поколение Маугли». Это совместный благотворительный проект Московского художественного театра имени Чехова и благотворительного фонда Константина Хабенского. Постановку вы сможете увидеть 13

0: интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
1: Саша, подними сделки, по которым нет движения. Срочно.
2: Поручу коворку.
1: Какому коворку?
2: Bittrex 24 Коворк Код. Приложение СИ. Пишешь, что сделать, коворк выполняет. Вот, собрал все сделки, навел порядок в папках.
1: А презентацию соберет?
2: И задачи расставит.
1: Саша, отличная работа.
3: Дела поручите коворку, а успех забирайте себе. Bittrex 24 Коворк Код.
4: Подробнее на сайте coworkbittrex24.ru. 16+.
1: Всем скачать коворк.
5: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
6: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
9: В этом весь ты.
8: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
10: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: организацию следующих мероприятий. Организация работы с родительским сообществом посредством информирования об актуальных цифровых угрозах и мерах их профилактики. Включение цифровой грамотности в школьные программы по информатике и безопасности жизнедеятельности. Разработка онлайн-курсов по цифровым навыкам для граждан всех возрастов. Пик заболеваемости гриппом в России прогнозируется на вторую половину января и февраль. Как рассказали медэксперты, сентябрьский рост числа простудных заболеваний не означает начало эпидемии гриппа. В этот период чаще распространяются риновирусы и другие возбудители ОРВИ. Однако в октябре-ноябре ожидается рост числа лабораторно подтвержденных случаев гриппа. Реальная динамика будет зависеть от ведущего подтипа вируса и его отличия от вакцинных штаммов. С завтрашнего дня водители могут предъявлять права и СТС в электронном виде. Теперь их можно будет показать инспектору через мессенджер с помощью QR-кода, сообщает ТАСС. Однако, несмотря на то, что постановление вступает в силу уже завтра, Минцифра ожидает запуск сервиса только в ближайшие месяцы. Поэтому пока, советуют юристы, требуется иметь водительские права и СТС при себе. Кроме того, электронный вариант зависит от наличия связи и работоспособности сервиса, поэтому пока все-таки лучше возить пластик и документы с собой. Россияне стали меньше работать. Средняя продолжительность рабочего дня в стране сократилась до 7 часов 39 минут. В Росстате сообщили, что за первое полугодие показатель снизился на 0,5% по сравнению с прошлым годом. При этом дорога на работу и обратно занимает у граждан в среднем еще 1 час 9 минут. Мужчины тратят на путь около 1 час 15 минут, женщины на 10 минут меньше. Это были новости. Далее с вами Олег Машков и «Вечер на семи холмах».
1: И лучшая музыка на все времена, конечно же. Спасибо, Диана.
2: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
1: А вот и он, друзья мои. Самый счастливый час месяца, да. Ну, да, все-таки в столице. 7 вечера. На календаре 7 сентября. И вы слушаете радио 7. Вот те самые 3 семерочки получаются. Говорят, что число со всех сторон счастливое. Надеюсь, что так оно и правда случится. Уж лучше.

0: Протагонист сомневается во взаимности своих благих намерений. И вот знаете, мне кажется, так уж устроен человек, вот на мой скромный взгляд, довольно нелепо и противоречиво, что те же самые чувства к предмету обожания мы порой готовы культивировать в себе месяцами, а в клинических случаях и годами, при этом не заявляя о своих амурных намерениях. Вот думаю, что когда люди массово научатся разговаривать о своих чувствах словами через рот, как мы умеем, то мир станет гораздо-гораздо проще, понятнее и как будто даже приятнее. Вот главное, чтобы чувства эти были в принципе. Ну и желательно, конечно, чтобы были они позитивными. Вот, собственно, этого и позвольте вам пожелать, друзья мои. Ну а тем временем в столице уже 19:25 и далее на радио 7 Atomic Kitten, а прямо сейчас Уитни Хьюстон на Семи Холмах. Добрый вечер.
1: Friday night, you and your

0: роскошное бунгало, неповторимой красоты закаты.
1: Обо всех деталях вашего отдыха позаботится персональный менеджер.
0: Туристическая компания «Содис». 35 лет. Только индивидуальные туры.
1: Sodis.ru.
2: Новое направление Аэрофлота. Уже с 15 октября летите на Фукуок, крупнейший остров Вьетнама. Белоснежные пляжи, парки развлечений и еще море впечатлений. Билеты на аэрофлот.ру.
3: Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. Улица Арбат. Дом 1. ОГРН 102-770-00-926-61. Возможны изменения в расписании полетов.
4: Нужна надежная доставка для вашего бизнеса? Грузовичков Бизнес. Эксперт в городских перевозках. Мы подберем оптимальный тариф под ваши задачи. Будь то разовые заказы или регулярные поставки. Любой транспорт. Полная ответственность за результат и удобный бизнес-кабинет. Только до конца месяца в «Грузовичков Бизнес»,

свое время написанная Майклом Джексоном и Лайонелом Ричи, что, думаю, по звучанию очень даже слышно. Ну и песня, которая лишний раз напоминает нам о том, что мир, он начинается с каждого из нас, да, прям вот оттуда, изнутри. И то, что мы в этот мир выплескиваем, во многом его и формирует. Поэтому, дамы и господа, выбор, конечно, за вами. Что в эту действительность транслировать? Какие-то негативные качества или, может быть, наоборот, что-то хорошее, доброе, светлое? Но я в вас верю, равно как и верю в будущее нашей маленькой планетки. Ну и также верю в то, что на Радио 7 всегда звучит лучшая музыка на все времена, к которой мы и вернемся.

0: крупных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
1: Саша, подними сделки, по которым нет движения. Срочно.
2: Поручу коворку.
1: Какому коворку?
2: Bittrex24 Коворк Код. Приложение СИ. Пишешь, что сделать, коворк выполняет. Вот, собрал все сделки, навел порядок в папках.
1: А презентацию соберет?
2: И задачи расставит.
1: Саша, отличная работа.
3: Дела поручите коворку, а успех забирайте себе. Bittrex24 Коворк Код.
4: Подробнее на сайте coworkbittrex24.ru. 16+.
1: Всем скачать коворк.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Радио 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
3: Синоптики заверяют нас, что хоть и облачно будет завтра в Москве, но зато без осадков. Ну что ж, поживем, увидим, как оно сложится. При этом до 15 выше 0 на термометрах, и ветер будет дуть со скоростью не более 5 метров в секунду.
4: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт, парфюм, incroyable.

Johnny Hey Jazz на радио 7. Shattered Dreams, или Разбитые мечты, по-нашему так песня называется. Ну и куда деваться? Оно же правда, когда замки из иллюзий рушатся, то при этом доводится, скажем так, испытывать не лучшие из возможных переживаний. Но это совсем не значит, что мечтать вредно. Очень даже наоборот. Вон, психологи давно уже доказали, что пользы от мечты очень даже немало. Например, умение мечтать дает человеку мотивацию и направление, развивает креативность. Со стрессом, опять-таки, мечта

Эрик Клэптон на Радио 7 только что своей песней поднимал вопрос отцов и детей в эфире. И это даже несмотря на то, что сам Эрик никогда своего папеньку и вовсе не видел. Да, ну и даже более того, мать будущей звезды рок-н-ролла вскоре после рождения Эрика вышла замуж еще раз и не говорила сыну, что она является его мамой. Да, представляете, она говорила: «Я твоя сестра», и мальчик до 9 лет считал своими родителями бабушку

Сри только что мы с вами на Радио 7 послушали. Песня о любви, конечно же, как и большинство песен на этой планете. Но в данной вещице такое двойственное исследование великого чувства проводится. Мол, любовь, она одновременно и удовольствие приносит, и страдания. Ну, собственно, по-разному может случиться, это правда, все-таки лотерея, это ваша любовь, действительно так, правда, везет в ней заметно чаще, нежели в лотерее классической. Ну и давайте не будем забывать, что жизнь такая штука, на которую, если смотреть как на комедию, то она будет казаться фееричной, веселой и всячески заставлять улыбнуться. А вот если смотреть как на трагедию, то, соответственно, и картинки перед глазами будут совсем другие. Так что, друзья мои, выбор за вами. Это правда. Ну, а тем временем в столице уже 20:38, и далее на Радио 7 послушаем Энган. А прямо сейчас Ванесса Парадина на Семи холмах. Добрый вечер.

0: Да знаете, вот по большому-то счету, сейчас Энн Ганн на Радио 7 пела о том, что человеку нужен человек, родной и любимый, и вот это вот все. Ну, мне кажется, действительно, наличие второй половинки позволяет нам как-то не повредиться рассудком в этом безумном мире. Ну и надеюсь, что у вас этот человек имеется. Ну, а если нет, во-первых, не переживайте, все обязательно случится. Ну и также помните, что Радио 7 всегда с вами. Мы готовы быть вашей той самой второй половинкой, которая как минимум от эмоциональных проблем уж точно поможет. Собственно, далее предлагаю продолжить нашу музыкальную терапию. Впереди у нас целый час, только музыка и ничего лишнего, без пауз и перерывов, все как мы любим. Ну и грядущим утром, как мы любим, с 7 утра просыпаемся под Диму Пименова и Свету Молодцову, а к 5 пополудню уже и ваш покорный слуга обещается быть. Пока же, всем прекрасного вечера и до скорого. Искренне ваш.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Добавить стиля.
1: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
0: А мода C7 собрать все взгляды.
1: А мода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.

0: каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.
1: Реклама. Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: А тем временем синоптики завтра в Москве обещают не более 15 градусов. Ну, спасибо хотя бы на том, что пока еще с плюсом, при этом небо будет переменно облачным, осадков

Отложите дела хотя бы на несколько минут. Сделайте «Радио 7» громче. И приготовьтесь танцевать. Мы собрали для вас жемчужины мировых танцполов для яркого финала каждого часа. Это танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Завтра вторник, и вот о чем мы будем разговаривать с вами.
2: Будем отмечать День финансиста. Ну и спросим у вас, на что вы тратили свои первые финансы.
1: Ну и, конечно, ценные призы ждут вас в игре «Мой саундтрек» и «Седьмой класс». И, разумеется, никуда без синематеки и нашего гороскопа.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

23 часа. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.
1: Even though my tears have dried,

0: отмечать День финансиста. Ну и спросим у вас, на что вы тратили свои первые финансы.
1: Ну и, конечно, ценные призы ждут вас в игре «Мой саундтрек» и «Седьмой класс». И, разумеется, никуда без синематеки и нашего гороскопа.
2: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Час ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Москве 2 часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Три часа ночи. Далее целый час только музыка на радио 7.